0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Кроме того, вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. При этом призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Между тем, в ситуации с отсутствием автотоплива в Свердловской области виноваты сами автомобилисты. К перекосам в логистике привел повышенный спрос, доложил свердловскому губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. По его словам, запасы топлива есть, ограничения на отпуск топлива в одни руки объясняется ажиотажем, пишет издание «Царьград». Напомню, в пятницу и в выходные популярных марок бензина на крупных сетевых заправках в Екатеринбурге не было. Многие АЗС просто не работали. На окраинах города, где бензин был, стояли огромные очереди. На частных заправках автотопливо в выходные поднялось в цене на треть, выше 90 рублей за литр. В понедельник бензин появился в городе и на сетевых АЗС. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юралмэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Татищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. Свердловский облсуд поставил точку в деле о наезде девушки-подростка на электросамокате на 5-летнюю девочку весной прошлого года. На развязке Викулова на Чтиво Васильева малышка с мамой шли по переходу. Девушка на самокате ехала и не только не спешилась, но еще везла пассажирку. Подростки упали на девочку, бросили самокат и убежали. Родители подали в суд и на кикшеринговую компанию, и на обеих девушек. Суд, изучив камеры и договор, признал надлежащим ответчиком только девушку, водителя электросамоката, и взыскал с нее или с ее матери 60 тысяч рублей компенсации ребенку, по 20 тысяч каждому из родителей. Коллегия облсуда увеличила сумму до 150 тысяч рублей, отмечает «Комсомольская правда». Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой или деревянной подошве с кожаным верхом с перфорацией и пряжкой, которая регулируется. Об этом сообщает журнал Vogue и отмечает, что раньше такие шлепки называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание известные личности, и в том числе модель и актриса Лили Роуз Депп, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 77.75, евро 88.65.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Очень актуальное приветствие. Море, привет для нашего любимого Екатеринбурга после вчерашнего денька. С вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Мы слегка мокренькие.
1: Доброе утро.
2: Всем привет-привет. Море с небес, я бы так сказал.
0: Как, слушайте, вчера какой-то рекорд мы очередной установили по количеству осадков, выпавших в июне. И вчерашний день, мне кажется, сразу несколько дней вперед. Как поливал вчера, главное, он не прекращался, он был то сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее, то слабее, то сильнее. У меня такое ощущение, что я вот только сделал крышу на гараже, он такой, как я не успел его залить, надо срочно, срочно, срочно. Я сейчас думаю просто, как мы успели сделать крышу на гараже, прям вот чудненько.
2: Вчера тоже обнаружил, что у меня течь образовалась с козырька прям в подъезд, обратился куда нужно, сказали, что сделают.
0: А скажи, куда нужно, чтобы люди тоже знали.
2: Ну, в управляющую компанию, в аварийную.
0: Вот видите, если что, не ходим, не ворчим всех. А сами
2: Звоним, действуем сами.
1: Обязательно, да.
0: Все исходит от нас, вся инициатива, да?
1: Да, от нас самих. Ой. Кстати, вчера столько заголовков было. Екатеринбург скрылся под водой. Так. Всякие такие, но вчера ужасно было.
0: С женой вчера возвращались на сортировке. Не помню, как улочка называется какая-то между домиков, но там настолько плотные, там машины ощущение, что плывут. То есть идет навстречу машина, пускает такую волну, которая тебе может на капот даже залиться. Супруга сидит, мы сейчас тут заглохнем. Что будет, если наша выхлопная труба погрузится в воду? Я говорю, все хорошо, не переживай. Но очень аккуратненько, тихонечко, не пуская большой волны, мы так проплыли друг друга рядом с другом. Ну просто если сильно надавишь на эту, на быстро заскочишь, может быть гидроудар,
2: волна, да.
0: Волна, и тогда уже, конечно, опасно. А если аккуратненько, так водители, поэтому если вдруг будете плыть навстречу друг другу, аккуратно уважайте тех, кто на встречке. Так, ладно, рассказали немножко про погоду. Дожди продолжаются сейчас, пока сухая передышка, но обещают нам сегодня тоже синоптики дожди, поэтому зонтики точно не помешает. Я вчера протестировал свой новый желтый зонт, который мне пришел.
1: Так, и
0: ну, такая
1: как?
0: Твердая четверочка. Он худенький, слабенький такой весь. Мотыляет
2: его. Пропускает.
0: Нет, он не пропускает совершенно, но он может в любой момент выгнуться в другую сторону, например. Или, да, если
1: Ой, ну, я такое не люблю.
0: Хрупенький, в общем, он,
1: потому
0: да.
1: что я не могу с ним справиться обратно и его вывернуть.
0: Вот. Поэтому зонт, калоши. Она говорит, надо сапоги надевать. Действительно, можешь сапоги
1: многие,
0: уже надеть.
1: Многие, да, многие. Я в резиновых таких, ну, типа кроксов в таких тапочках.
0: А мы ездили, когда на сплав наш, у нас один товарищ заказал себе на маркетплейс, такие интересные штуки продаются. Они из каучука сделаны. Я не помню, как они точно называются. Ну, такие, как чулочки, натягиваются на любую обувь.
1: Дождевики для обуви
0: называются. Да, их можно приобрести, стоит относительно недорого. Самое смешное — это процесс надевания, мы там все ухохотались, потому что оно так тянется.
1: Я тоже себе заказала, и я читала в отзывах, жена мужу помогала их натягивать.
0: Да, потому что натягивать их очень сложно, но и смотрится довольно забавно, когда у тебя ноги вот такая. Но они прошли проверку в том плане, что там было очень сыро, а обувь у него стала сухая.
1: Да, у всех остальных мокрая наверняка. Не было в чулочках.
0: Просто мы все остальные переехали в сапогах, а вот он решил протестировать такую новинку. Ну, работает. В общем, это как совет с рук, что в карман бросил и идешь, если где-то лужин.
1: Нормально,
0: ну,
1: да.
0: Прошел. Так, давайте начинать утреннюю джимнастику. Расскажем, что у нас будет впереди. В ближайшее время в 7.20 поздравим именинника. В 7.30 уже будут яркие заголовки. Что-то интересное нам расскажет Маргарита. В 7.40 астрологический прогноз. Что ждет каждый знак зодиака, конечно же, не пропустим. Ну и, конечно, в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем пригласительное на вечеринку вечно молодой категории 18+. И все это на Jam FM.

0: Сбербанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
8: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Норильской от ЖД-переезда до проезжей и на Серафим Дерябиной от Гурзовской до улицы Шаумяна.
9: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
10: Реклама ООО «Пульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: 102.5 Jam FM.

0: американская актриса Лиззи Каплан, известная по фильмам «Дрянные девчонки» и «Иллюзия обмана». Угу. Свою первую роль получила уже в 17 лет в сериале «Хулиганы и ботаны» о жизни трудных подростков 80-х годов. Персонаж актрисы должен был появиться в одном из эпизодов, но дебют был таким успешным, что создатели сериала отсняли еще несколько серий с ее участием. Угу. Она не только актриса, но и музыкант. Она выступала, например, в составе своей музыкальной группы, где играла на клавишных инструментах.
1: И глаза у нее большие.
0: Да. Еще один именинник у нас сегодня есть. Это единственный в истории 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира Майкл Фелпс. Чемпион мира он по плаванию и олимпийский чемпион тоже. Угу. Он установил феноменальные рекорды благодаря уникальной анатомии, сумасшедшей спортивной диете и особому подходу к тренировкам. Но там диета связана с огромным количеством калорий. Ну, потому что он, видимо, и сжигает огромное количество, угу, но и потреблял тоже. При росте 193 сантиметра размах его рук составляет 201 сантиметр, что превышает рост самого спортсмена. Ноги его 46-го размера, их прозвали ластами, потому что они гибче, чем у обычного человека, и работают как пропеллеры. Но в быту он такой же неприспособленный, как многие мужчины, хочу сказать я. Когда он начал учиться в университете, для него, как и для всех студентов, многое было в новинку, и он, например, утопил кухню в море пены, залив посудомоечную машину жидкое мыло.
1: Это мы. Это мы, мужчины.
0: Каким бы он ни был невероятным спортсменом, просто каких-то добившихся невероятных высот, он утопил кухню.
1: Зато выиграл 23 олимпийских золотых медали.
0: Он очень крутой.
1: Так, ну что, давайте наших именинников поздравим, которые еще круче. Да-да, кто слушает Jam FM, вас мы любим больше всех, конечно же. И поздравляем вас, в первую очередь, с утра пораньше. Пускай сегодня будет день замечательный, пускай будет много интересных призов, подарков. В общем, все, что полагается имениннику, сюрпризов. Не забудьте принести какие-нибудь вкусняшки своим коллегам по работе. Они это оценят.
0: Они этого ждут.
1: Да, ну что, а мы мчимся дальше. Впереди у нас яркие заголовки на Jam FM.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, а на GMFM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, слушаем.
1: В арт-кластере «Лето на заводе» отметит праздник Ивана Купалы.
0: Это прекрасно.
1: Да, его отпразднуют в Сысерте, где и находится пространство «Лето на заводе». Этому празднику будет посвящена отдельная программа, мероприятие пройдет уже в эти выходные.
0: Ой.
1: В субботу, 4 июля, гости праздника смогут познакомиться с купальскими традициями, а это плетение венков из живых цветов, венчальные забавы и ворожба у русалки. Да, днем гости соберутся у древа желаний на лужайке, чтобы повязать ленточки и загадать заветное желание под звуки гармошки и древние напевы фолк-хора. Узнают секреты, кстати, приготовления старинной каши с кедровым орехом. Палыч, что для тебя?
0: Да.
1: Кульминацией дня станет спектакль «Обряд шаг за порог». После него все желающие смогут пустить венки из цветов по воде. Но это традиционная история. В воскресенье, 5 июля, праздничные гуляния продолжатся. В программе хороводы, уральские сказки и былины, а также лекторий. Завершат программу древнерусский стендап.
0: Древнерусский стендап.
1: Это забавно будет, да.
2: Интересно.
1: И концерт этнопроекта «Кантадора».
0: Ух ты.
1: Посетить праздничную программу можно по билетикам.
0: Класс. Слушайте, ну молодцы, они там все время что-то устраивают. Лишь бы с погодой повезло.
2: Через костер не будут прыгать.
1: А это уже мы узнаем, когда туда поедем.
0: Если погода позволит костер развести.
1: Да, и условия.
0: Ну, там, на самом деле, действительно, девчонки все в ночнушках
2: да,
0: такие красивые.
2: Да, и «Кантадора» еще петь будет, тоже классно.
0: Так что есть чем заняться. Я
1: крутое событие.
3: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений, 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде сейчас плюс 12, в Реже плюс 14, в Краснотурьинске плюс 17.

0: 7 часов 39 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 30 июня, вторник.
1: Овен, выбери несколько ключевых задач и не распыляйся на мелочи.
2: Телец, отдай предпочтение стабильности и комфорту.
1: Близнецы, не изобретай новое, улучши то, что уже имеешь.
0: Рак, делай паузы, чтобы не перегореть.
1: Лев, настал момент проявить смелость и решительность. Действуй.
2: Дева, порядок в делах вернет контроль над ситуацией.
1: Весы, ищи компромисс в спорных ситуациях, но не уступай в важном.
0: Скорпион, добавь в расписание спонтанности и творчества.
1: Стрелец, обучение или короткая поездка зарядят вдохновением.
2: Козерог, рабочие цели достижимы, двигайся по плану.
1: Водолей, короткая прогулка прояснит мысли.
0: Рыбы, теплое общение добавит уверенности и сил.

0: Где пробки?
1: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московской, от Волгоградской до Циолковского, также Норильской, ЖД переезд до Проезжей, Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Генина. Много машин на Малышева, от Хохрякова до Горького, также на Серафиме Дерябиной, от Грузовской до улицы Шаумяна.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, плюс 14 градусов за окном. Далее в утренней джимнастике призы и подарки. Развлечения. Наша игрушка 3 в ряд. Разыграем пригласительные на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. Ну и, возможно, этим победителем станешь именно ты.
1: Классно же. Чтобы поучаствовать, скорее отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Это номер

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Кроме того, вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок, при этом призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Между тем, в ситуации с отсутствием автотоплива в Свердловской области виноваты сами автомобилисты. К перекосам в логистике привел повышенный спрос, доложил свердловскому губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. По его словам, запасы топлива есть, ограничения на отпуск топлива в одни руки объясняется ажиотажем, пишет издание «Царьград». Напомню, в пятницу и в выходные популярных марок бензина на крупных сетевых заправках в Екатеринбурге не было. Многие АЗС просто не работали. На окраинах города, где бензин был, стояли огромные очереди. На частных заправках автотопливо в выходные поднялось в цене на треть, выше 90 рублей за литр. В понедельник бензин появился в городе и на сетевых АЗС. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юралмэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. Свердловский облсуд поставил точку в деле о наезде девушки-подростка на электросамокате на 5-летнюю девочку весной прошлого года. На развязке Викулова на Чтиво Васильева малышка с мамой шли по переходу, девушка на самокате ехала и не только не спешилась, но еще везла пассажирку. Подростки упали на девочку, бросили самокат и убежали. Родители подали в суд и на кикшеринговую компанию, и на обеих девушек. Суд, изучив камеры и договор, признал надлежащим ответчиком только девушку, водителя электросамоката, и взыскал с нее или с ее матери 60 тысяч рублей компенсации ребенку, по 20 тысяч каждому из родителей. Коллегия облсуда увеличила сумму до 150 тысяч рублей, отмечает «Комсомольская правда». Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой или деревянной подошве с кожаным верхом с перфорацией и пряжкой, которая регулируется. Об этом сообщает журнал Vogue и отмечает, что раньше такие шлепки называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание известные личности, и в том числе модель и актриса Лили Роуз Депп, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Начинается игра «Три в ряд». Разыграем пару пригласительных на вечеринку «Вечно молодой». Категория 18+. У нас на связи Оля, она из Екатеринбурга, работает фармацевтом, едет на работу. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, рассказывай, как там у тебя на работе? Нравится тебе с таблеточками-то?
1: Мне нравится очень с таблеточками.
0: И ты все названия знаешь, да?
1: Я все названия знаю, да.
0: Это очень круто. Вот объясни мне, как? Вас где учат этому? Это же такой список невозможный. Главное знать, что от чего.
1: Этому учит жизнь. То есть в колледже таблеточки не учат, названия не учат. Так. Учат заболевания какие-то, да, учат химические формулы, действия препаратов. А остальному учатся только в аптеке.
0: Вот, я всегда...
1: На опыте. То есть это... Все практика.
0: То есть, мне, например, можно прийти человеку, который не знает название таблеточек, и стать фармацевтом, или все-таки надо учиться?
1: Надо учиться.
0: Надо учиться.
1: Да. У нас без этого никак.
0: А самое, наверное, главное, это химия у вас?
1: Химия, да.
0: Потому что...
1: Химия и анатомию надо хорошо знать, то есть расположение органов — это вас.
0: Где что у вас находится? Это правда, и некоторые до сих пор не знают, где у них сердце, там
2: где
0: слева
2: печень?
0: Или справа, да, селезенка.
1: Да, да, да.
0: Слушай, я всегда еще поражаюсь, когда приходишь, спрашиваешь, например, такого лекарства нет, но вы говорите, мы можем предложить аналог, например, там такое же, как там сильно действующее вещество, и вы прям это все рассказываете. То есть вы все прям знаете, из чего состоит лекарство?
1: Да, ну я думаю, каждый в своей профессии должен быть спецом, скажем
0: Круто.
1: Так. Есть, тем более, я к своей профессии пришла в 39 лет, ну, то есть я пошла учиться в 39 лет. У меня профессию экономиста на фармацевта.
2: Вот это круто.
1: Вот.
0: Выучилась.
1: Я просто поняла, что это как бы мое призвание. У меня подружка фармацевт, у нее мама фармацевт. И то есть сейчас у нее дочь на фармацевта.
2: Вдохновилась, в общем.
1: И я приходила часто к ней в аптеку и начала понимать, что мне это очень интересно.
0: Где что лежит, да?
1: То есть, да.
0: Такие собирались, пообщались про лекарства, поговорили. Слушайте, а правда, что фармацевты не ходят к врачам, сами себя лечат?
1: Ходим. Обязательно ходим, потому что и объясняем покупателям, что это очень важно.
0: Вот мы про то же. Некоторые говорят, а зачем мы сейчас в интернете сами себе диагноз поставим, в аптеку придем? Некоторые еще пытаются...
1: Нет, для меня в моей профессии самое главное – это не навреди.
0: Вот.
1: То есть я не могу просто рекомендовать, не зная, что происходит внутри, без анализа. Это надо все с врачом решать.
0: Ясно. Конечно. Все. Вот еще раз хотим обратить внимание. Не надо самим себя лечить. Сходите к доктору, и не надо фармацевтов спрашивать, чем меня лечить, потому что это фармацевт, они продают таблеточки, насколько я понимаю, а все-таки диагноз ставит врач, да?
1: Да.
0: Круто, разобрались. Ну все, давайте не болеем, а сейчас давайте поиграем. У нас правила игры великолепно знает Маргарита.
2: Мы сейчас для тебя поставим 3 отрывочка из разных песен. Тебе нужно послушать эти отрывочки и угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — получишь наш приз. Но если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию в наш мессенджер Макс.
0: Да, Оль, сначала послушаешь 3 небольших кусочка, а потом свои ответы, хорошо?
1: Отлично.
0: Поехали.
2: Все, давай.

0: Все, прозвучали все три участка, три кусочка. Оля, давай разбираться, кто тебе знаком. Оля?
1: Песни вообще все знакомы. Вот. А кто исполняет? Это у меня проблемы с этим.
0: Ну, давай, так, кого узнала?
2: Давай по порядку.
1: Ну, не знаю, ну, по порядку. Наверное, вот первый раз у меня, наверное, проблема полная.
0: Ну, давай, кого знаешь?
1: Ну, вторая. А там Малежик, может быть?
0: Может быть, но не он. Но он спел вместе, наверное, примерно в то же время. Ну, и сейчас, в принципе, поет еще иногда.
2: Да. Ладно. Так, давай третью попробуем.
0: С третьим как у тебя?
1: Так, третья.
0: Как фармацевт, должна тебе быть известно название третьей группы.
2: К тебе с этим приходит, в принципе.
1: Ну, это понятно, что не глюкоза.
0: Нет, но от этого скорее хотят избавиться. То есть к тебе приходят, говорят, и спасите нас от этого.
2: Против этого.
0: Есть что-нибудь у вас?
2: Нужно.
0: Ну, давай, есть вариант? Раз, два, три. То есть пока только Малежик пока на всех троих, да, у нас? Да, Оля, каждый должен разбираться в своем деле. Вот ты в лекарствах, мы в песнях. Поэтому спасибо тебе, что была с нами. Да, классно, настроение отличное. Отправляй в следующий раз смайлики, поиграем в другой раз. Может быть, даже в другой игрушке, если хочешь. И обязательно заберешь свой приз, хорошо?
1: Хорошо.
0: Все, отличного тебе дня. Ну, а мы...
1: я рада, что вы мне набрали. У меня просто хорошее настроение, поэтому даже меня не смутило. Проигрыш меня не смутил.
2: Красота, вот.
1: Екатеринбург, всем хорошего утра.
0: Умничка, вот мы говорим, что
1: и
0: самое...
1: И хорошего дня.
0: Конечно, молодец, молодец.
1: Без дождя.
0: Вот это правда.
2: Это самое главное.
0: Да, у нас... Итак, Оля показала, что нужно делать, если вдруг не выиграл.
2: Да.
0: Надо просто порадоваться общению, взять самое ценное. Конечно. И все получится. Ну что, берем в руки мы наши смартфоны, мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025. Всех трех исполнителей отправляем к нам. Кто будет первым правильно ответившим, заберет приз на Jam FM. Okay.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Пульсан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня. Текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: 8.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения стоит Маневровая улица, Техническая до Таватуйской, также Белинского, Карла Литнихта от Тверикина до проспекта Ленина. Много машин на Березовском тракте, Трудовой до Барьерной, также на проспекте Ленина от Московской до улицы 8 марта и на Малышево от Репина до Горького.
4: 102.5
6: Jam FM. Подводим итоги нашей игры 3 в ряд. Напомним небольшие музыкальные фрагменты, которые сегодня прозвучали.

Вот такие сегодня прозвучали небольшие музыкальные фрагменты. Ну и, конечно же, это была Нюша и Игорь Корнелюк, который спел «Про дожди», который сейчас очень актуальный, и группа «Вирус». Вот такие у нас сегодня были загадки. Первый правильный ответ прислала в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Оксаночка, тебя мы поздравляем и вручаем тебе пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х нулевых за одну ночь. Встречаемся 10 июля в концерт «Холли Свобода», категория 18+.

8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Сегодня последний день июня, 30 число на календаре, вторник. Говорим всем доброе утро, с вами утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Недавно супруга мне подкинула небольшую головоломку. Дело так. В том, что у нас у детей поломалась тумбочка старенькая, пришла в негодность, и мы решили заменить ее, другую взять. Естественно, искали на маркетплейсе, взяли недорогую, нашу, отечественную, она нам пришла. И вот я разобрал коробку, чтобы собрать тумбочку. Оказалось, это непростая задача. Во-первых, там не было инструкции. Так. То есть я очень долго ломал голову, где, что и как.

0: Одной буквы у тебя нет. Этого, знаешь, если европейцам отдать, не собрать не смогут. Потому что да. Я действительно пришел к смекалку, как тут что... Да, короче, давай собирать сам. В общем, пока инструкцию не закрыл, я собрать ее по инструкции не смог. Мало того, не хватало там пары запчастей. Я пришел к коллеге, говорю, слушай, он говорит, сейчас найдем. Разобрали какую-то старую тумбочку, оттуда
1: вытащили.
0: Хитренькие крепления, да.
1: Ну, что, по-нашему.
0: Вот, и, в общем, вчера тихонько, не спеша, вечерком я вот аккуратненько, причем пока собирал, там еще сломался одна направляющая, рассыпалась. Mm-hmm. Я пришлось собрать, там подшипники выпали, быстренько сделал. Ой. Сделай сам, называется, подшипник в тумбочку. Ну, собрал тумбочку, сделал. Конечно, голову пришлось поломать капитально. Uh-huh. И я решил, у всех, наверное, в жизни бывают такие ситуации, когда нужно что-то там придумывать. Раньше были кулибины, да? Mm-hmm. Но сейчас же не только это к каким-то вещам относится, не знаю, там, что-то придумать, куда выкрутиться, куда-то отправиться, поехать, сделать, приготовить и так далее. В общем, над чем тебе недавно пришлось поломать голову, когда к тебе приезжают 10 человек, да? А у тебя пустой холодильник, и надо как-то чем-то их накормить моментально. Тоже ведь загадка, да?
2: Да,
0: непростая. У тебя, кстати, Рит, что-то было такое? Над чем тебе голову пришлось поломать?
2: Пару недель назад я летела на самолете, и, как сейчас это бывает, рейс отменили.
0: Ох, да. Даже отменили.
2: Обычно задерживают, а здесь отменили, просто аннулировали билет.
0: Как хотите, так и добирайтесь.
2: Да, но на самом деле стоит отдать должное авиакомпании, деньги вернули сразу абсолютно, но нужно было поломать голову, как добираться, потому что нужно было купить новые билеты день в день. Это было раннее утро, я летела из Москвы в Екатеринбург, я нашла двух попутчиц, Юля и Надежда, вам огромный привет, и мы вместе как-то так скооперировались, а вместе-то ломать
0: проще.
2: Голову гораздо легче, и решали, в общем, как нам добраться в другой аэропорт, во сколько нам лучше полететь. Еще мы тоже думали, вдруг там отменят. Знаете, но много сомнений. Да. И здесь очень важно не поддаваться панике. Не поддаваться панике, не начать ныть и говорить, как все плохо, какие плохие те, кто отменил рейс, да, а спокойненько все сделать. На самом деле ничего страшного не произошло. Да, мы прилетели чуточку позже, но мы позавтракали, мы познакомились вместе, мы спокойно, мы выспаться даже успели в самолете. В общем-то, прошло все хорошо, поломали правила, правильно голову, и все хорошо.
0: Случилось,
2: в итоге закончилось, да.
0: Ну, вчера я тоже. Собрать тумбочку в одного было довольно сложно, поэтому мне помогала дочь, помогала супруга. Причем супруге такая задача была, там были шурупы вкручивающиеся, и у одних шурупов была головка чуть-чуть побольше, у других чуть-чуть поменьше. То есть особо даже не, на первый взгляд не видно. И вот ее задача была выбрать эти те головки чуть-чуть поменьше, в одну коробочку отложить, потому что иначе там крепление не подходило бы. Вот такую головоломку мы тоже вчера решали. В общем, вся семья вчера собирала одну тумбочку. Поломали голову, но тумбочка стоит, она работает, ребенок счастлив и доволен. На чем тебе недавно пришлось поломать голову, успевай написать нам свои сообщения в мессенджер Макс, +7 932 020 102 5, либо в нашу группу Jam FM во ВКонтакте. Пиши, где тебе удобнее. Все почитаем. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. Разыграем среди всех сообщений, которые придут к нам на Jam FM.

0: 8:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы что-нибудь доверяете нейросетям? Какие-нибудь дела, какую-нибудь работу?
0: Ну, я иногда, да, прошу в помощь в создании сценария.
2: Да, я, например, какой-нибудь футажик, картинки. Классно, кстати, получается. Хорошо делается.
1: Стало известно, что нейросети отбирают работу у зумеров.
0: Это как? Это что? Почему отбирают?
1: Потому что зумерам стало сложнее найти работу из-за нейросетей. Проведено исследование, по результатам которого стало известно, что 33% работодателей уже сокращают число стартовых позиций, то есть начинающих, да, из-за искусственного интеллекта. Но тем, у кого еще нет опыта работы, эксперты советуют не опускать руки и адаптироваться под изменения в мире. Действительно, работодатели все чаще используют искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач в таких областях, как программирование, обработка данных и обслуживание клиентов на первых этапах. Но они продолжают инвестировать в специалистов, которые могут принимать взвешенные решения, то есть могут думать и помогать организациям адаптироваться к изменениям.
0: В общем, принимаем решение, берем ответственность на себя, а не перекладываем на бездушные машины.
1: Ну и это тоже. Причем интересно, что несмотря на развитие и технологии, большинство из поколений Альфа, это, по-моему, те, кто родился 2010-2024, вот это поколение, они предпочитают работать там, где нужен ручной труд.
0: Серьезно?
1: Вот, да, их не интересуют технологии, представляешь?
0: Подожди, они же все в мессенджерах сидят. Как они могут?
1: Ну, видимо, они
0: устают,
1: я не знаю, видимо, они устают и хотят что-то поделать руками, из глины полепить. Но они еще такие маленькие.
0: Наконец у нас появятся рабочие руки. Ну, здорово, надеюсь, после те люди, которые раньше работали с компьютерами, будут работать руками, как ты говоришь.
1: Лопаты копать начнут.
0: Почему нет? Все профессии хороши. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня» «Шангри-Ла». Сейчас в центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 13, в Полевском плюс 12, в Асбесте плюс 14 и в Туринске плюс 18 градусов.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мое Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Всем доброе утро, всех с последним днем июня. Сегодня у нас 30 число, вторник, завтра уже июль. Ну а сегодня, в последний июньский денек, мы решили поговорить с вами вот на какую тему. Над чем тебе недавно пришлось поломать голову? Какую задачу ты недавно решал? Надеемся, что все-таки решил. Я вот тубочку собирал 2 дня и собрал. Ярик, у тебя, кстати, последнее, что тебе вспоминается?
1: Вот сейчас расскажу историю, музыканты меня поймут. Приехал на мероприятие, проводить мероприятие, и пульт забыл. То есть колонки взял.
0: Ты вообще без как ты выкручивался без пульта?
1: В одну колонку музыку, в другую микрофон. Но благо мероприятие такое было, не сильно длинное и долгое, буквально на час ведущий микрофон поговорить, мне музыку покрутить. То, была и музыка, был микрофон, все.
0: Что была возможность, нужно?
1: Да.
0: Здорово.
1: Вот так, выкрутился.
0: Молодец. Давай почитаем, кто еще как выкручивался, кого над чем, какие проблемы были, как они решались.
2: Юля пишет: вчера позвонила дочь и сообщила, что 3 июля регистрация брака, а 2 июля мой день рождения. Дочь спросила, что подарить мне. Ломала голову, что мне подарить и что подарить молодоженам, а еще какой наряд выбрать. Видимо, на 2 дня еще надо выбрать.
0: Мне кажется, женщина вообще может всегда ломать голову над тем, что надеть.
2: Это точно. А прическа еще?
0: Да.
2: А что вам приготовить, вот это еще?
0: Я вот вообще всеядный, мне в плане кроме гороховой каши ем все.
2: Вы так всегда говорите, мне все равно, и думаешь.
1: Да, мне супруга все время спрашивает, что приготовить. Я говорю, что-нибудь вкусненькое.
0: Отлично.
2: Гениально, я считаю.
0: Станислав написал: доброе утро, пришлось поломать голову, что лучше сделать, ремонт в квартире или поехать в путешествие? Как вы думаете, что в итоге?
2: Ремонт, конечно.
0: В итоге приобрел автомобиль.
1: Молодец!
0: Смотрите, на машину можно сесть и поехать в путешествие.
2: Да.
0: Или потом, если будешь делать ремонт, что-то на машине
2: возить. Стройматериал привезти.
0: Так что тут, Станислав, ты прям молодец. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения в тему утра. Над чем тебе недавно пришлось поломать голову? Что это была задача? Как удалось найти решение? Или не удалось? Такое тоже бывает. Пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025. Там же наш канал GMFM Екатеринбург. Либо пиши в группу GMFM во ВКонтакте, где тебе удобней. Все сообщения читаем, заодно и сообщение вручаем приз

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Малышева от Мамино-Сибиряка до Горького, также Селькоровская, Титова от Аптекарской до Братской. Много машин на проспекте Ленина от Московской до улицы 8 марта. Также стоит Белинского, Карла Литнихта от Куйбышева до проспекта Ленина и Малышева от Репина до Горького.
2: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Всем игроманам доброе утро. Тем, кто любит играть на Jam FM, забирать призы, общаться с нами. Ваше время пришло совсем скоро. Продолжение легендарного сериала, который называется «Мальчики, девочки». Уже много лет идет, да?
1: Действительно, сериал настоящий.
0: Ну, а как вы хотите. И можете стать участником этого сериала, если прямо сейчас отправите любой смейл в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5. Все, что вам нужно, это желание.
1: Да, в игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Торопись, может быть, именно тебе сегодня достанется приз.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 военнопленных россиян. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметила, что вернуть бойцов удалось при тесном взаимодействии с Минобороны, профильными спецслужбами, ФСИН и коллегами из Республики Беларусь. Лантратова также рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Он отметил, что внимание отслеживает все обстоятельства вреда, причиненного гражданскому населению, пишет газета.ру. В России могут установить лимит на выдачу наличных в банкоматах суммой в 100 тысяч рублей для борьбы с мошенничеством. С соответствующей инициативой выступил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов. По его словам, чтобы получить сумму свыше порога в 100 тысяч, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка, приводит слова Попова издания «Абзац». Общественник подчеркивает, что представители банков обучены распознавать признаки мошеннических действий и давления на клиента. И сегодня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, предупредило Министерство общественной безопасности области. До 3 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков. Свердловчан призвали быть осторожными в непогоду дома, на улице и за рулем. Между тем, синоптики дали прогноз на июль. Второй месяц лета обещает порадовать теплой погодой, но ожидаются снова дожди. Суммарно за июнь в Екатеринбурге выпало уже 197 миллиметров дождя, почти 3 месячных нормы осадков, пишет автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Начало июля тоже обещает быть дождливым. Всему виной циклон над территорией Южного, Среднего Урала и Среднего Поволжья. Росгидромет не обещает нам в июле аномальной жары. В июле в Екатеринбурге области температура может быть даже прохладнее обычного, в среднем на 1 градус ниже нормы. Но долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер, отмечают синоптики. В Екатеринбурге появился первый школьник, который сдал ЕГЭ на 300 баллов. Геннадий Смирнов из школы 113 на Уралмаше сдал на 100 баллов информатику, физику и математику. Как рассказал сам выпускник, с последним экзаменом были проблемы. Он получил на балл меньше по математике, но оспорил результат в апелляции. Юноша хочет поступать в МГУ и мечтает связать свою жизнь с IT. Он рассказал также, что к экзаменам готовился сам, без помощи репетиторов. Программировать стал с 8 класса, посещал IT-клуб, пишет Ядин. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в нашем городе сейчас в самом центре. Плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день, сильный дождь, ветер будет переменных направлений. 1,6 метров в секунду, температура днем поднимется до плюс 19 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: Прямо сейчас начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней джимнастике. Разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццами». Ознакомимся с нашими участниками. За мальчиков нас играет Костя, он из Екатеринбурга, едет на работу, а работает в ресторане. Вчера у Кости не получилось выиграть, но он не сдается, сегодня решил взять реванш. Костя, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Скажи, над чем тебе недавно пришлось поломать голову? У нас вот сегодня тема такая, всех спрашиваем. Какую задачу решал? Неразрешимую.
2: Сложную.
0: Угу.
1: Очень сложную задачу. Вот сейчас вот даже еще она решается. Поиск сотрудников на работу.
0: Серьезно? А-а-а. В ресторан не можешь найти сотрудников?
2: А кто тебе нужен?
0: Да, какие нужны люди?
1: Бармены.
0: Бармены нужны, да? Если есть свободные бармены...
2: Да, кто хорошо умеет готовить напитки всякие, вперед.
0: Константин набирает сотрудников.
2: Да.
0: Желаем тебе удачи в этом нелегком деле. Надеемся, что найдешь хороших ребят, и все будет великолепно. Играешь ты с Наташей, она у нас из Екатеринбурга, работает в 40-й больнице младшей медсестрой. Сегодня она отдыхает после суток. Наташ, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Во-первых, хочу сказать огромное спасибо 40-й больнице, потому что я там как-то совершенно случайно, давненько, правда, уже приехал в Екатеринбург еще, когда здесь не жил, и меня скрутило живот, меня увезли, вырезали аппендицит. Сделали это великолепно. Я спросили, какая у тебя просьба? Я говорю, сделайте мне красивый шовчик. Сделали очень аккуратно.
2: Ой, классно.
0: Наташ, у тебя есть какая-то неразрешимая задача, над которой ты борешься? На чем ты недавно тебе пришлось поломать голову?
3: Пытаюсь подмениться, меня пригласили на свадьбу, и меня никто не может подменить.
0: Да что ж такое-то? Смотри, у Кости нужны сотрудники, Наташу никто менять не хочет.
2: Так,
0: люди, помогите, выручите, да, и Костю, и Наташу.
2: Да, потом Наташа вас выручит, это же нормально.
0: Я также считаю, коллеги, давайте не скупимся.
2: Так, прислушайтесь сейчас, навострите ушки.
0: Обязательно. Сотрудники 40-й больницы, подмените, пожалуйста, Наташу.
2: Ну, пожалуйста.
0: Мы попросили вас.
2: Мы сделали все, что смогли.
0: Она вас угостит пиццей, если выиграет ее прямо сейчас в нашей игре. Так, ну что, давай расскажем правила игры.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для Наташи, я для Константина. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Начинаем! Костя, первый вопрос для тебя.
2: Церамиды – это особые молекулы, которые содержатся в верхних слоях кожи. Это белковые или жировые молекулы?
0: Ого.
1: Жировые.
2: Абсолютно верно, это липидные или жировые молекулы.
0: Да, ну всех знали, конечно.
2: Ерунда.
0: Вопрос легкотня. Наташа, вопрос для тебя. Вот нашему екатеринбургскому зоопарку исполнилось 95 лет. В честь этого события в Екатеринбург доставили рысь Веснушку. Ее подарил наш пермский коллега зоопарк. Привезли Веснушечку, живет у нас такая, вышла красивая. Тебе вопрос про рысь. Умеет ли рысь плавать или нет?
3: Умеет.
0: Да, умеет. Но она даже способна совершать дальние заплывы, хотя в целом старается избегать воды. Ну, кошка все-таки. 1-1. Счет у нас равный. Костя, вопрос для тебя номер 2.
2: Картофель англер – это блюдо из картофеля, нарезанного слоями или натертого на мелкой терке?
1: Слоями.
2: Абсолютно верно. Нужно примерно 30 слоев картофеля, которые смазаны между собой утиным жиром. Несколько часов блюдо готовится при низкой температуре, а потом обжигается на гриле для хрустящей корочки золотой.
0: Вот, Костя, бери себе в меню, пожалуйста. Угу. Практически рецепт тебе рассказали.
1: Похоже на картофель гратен.
2: Ну, немножко, да, немножко. Но там прям слоями-слоями, тонкими-тонкими.
0: Это аналог называется. Наташа, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, что имеет острый кончик? Шуруп или винт? Наташа?
3: Шуруп.
0: Шуруп действительно имеет острый кончик, умничка. 2-2 уже, классно идем. Угу. Третий решающий вопрос для Кости.
2: Как называется машинный шов, который используется на тонких и прозрачных тканях, французский или британский?
1: Французский.
2: Абсолютно верно, молодец. 3 из 3.
0: Наташа, третий вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, вид спорта рэкетс – это разновидность тенниса или хоккея? Наташа?
3: Тенниса.
0: Да, абсолютно верно. Ну что, один общий дополнительный вопрос задаем прямо сейчас. Кто на него ответит быстрее и громче, тот заберет приз. Внимание, вопрос. Какой день недели будет завтра?
1: Среда.
0: Да, Костя, среда, а Наташа сегодня после суток чуть-чуть не выспалась. Наташ, ничего страшного, поиграем снова, ждем от тебя новых смайлов, а Костю поздравляем с победой! Вот, Костя, твой реванш в «Мальчиках и девочках». Вручаем тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа».
1: Спасибо, спасибо большое.
4: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Этим летом много футбола.
8: А может, еще больше?
9: Футбольше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
9: Семейный.
10: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
10: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
7: Вход бесплатный. 0+.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM. Где пробки?
0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
13: 4 балла на улицах Екатеринбурга. Местами затруднения. Стоят улицы. Проспект Ленина от Московской до 8 марта. Также Большакова от 8 марта до Белинского. 8 марта от Декабристов до улицы Малышева. Много машин на Малышева от Маминой Сибиряка до Горького. Также на Икаде от 51 километра до реки Решетка. И на Малышева от Репина до Горького.
14: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше.

0: 9 часов 25 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Прямо сейчас продолжаем обсуждать нашу замечательную тему. Над чем тебе недавно пришлось поломать голову? Почитаем, что нам уже пришло.
1: Танюшечка написала, недавно ломала голову над маршрутом поездки. Куда, по достопримечательностям и на чем. В итоге на месте все само нашлось, куда и на чем. Главное понимать, что надо. Все равно локации примерно знала. Отпуск получился, как всегда, самый лучший, но многое не успела, надо еще ехать.
0: Это правда, надо повторить.
1: Молодец.
0: У нас вообще есть такая особенность, галопом по Европам, да, пробежаться по разным городам, а потом уже, какой понравился, туда уже основательно приезжать. В Казани у нас так было. Мы много раз приезжали туда на кораблике, останавливались, а потом решили прям полноценно съездить.
1: Изучить.
0: Да, и это совсем по-другому получается.
1: А ты обычно как планируешь или как получится?
0: Куда отправиться?
1: Ну, там уже планируешь мероприятия какие-то,
0: конечно,
1: экскурсии?
0: Конечно, я обожаю это планировать, делать. Ну, по крайней мере, ищешь локацию, где тебе нужно побывать. Если есть там еще какое-то мероприятие, там концерт или спектакль, то здорово, если вплетается в твою...
2: Вот хочу добавить, кораблик, он тем и хорош, много городов, где...
1: Охватить можно.
2: Да, охватить можно, а потом как понравившийся... Вот я сейчас, например, хочу в Нижний Новгород очень съездить.
0: Вот там здорово.
2: Очень
0: съездить.
2: Красиво там, да.
0: Да. Екатерина пишет, здравствуйте, постирала брюки супруга с автомобильным ключом дистанционного управления.
1: Ой.
0: Муж в шоке, я тоже. А зачем кидать брюки в стирку и не проверять карманы, а? Вот супругу пришлось ломать голову, как сделать так, чтобы ключ снова заработал. Разобрал, просушил, не работает. Помог коллега по работе, почистил контакты, и ключ снова работает.
2: Здорово.
1: Ну все. Я же говорю, вместе ломать голову всегда легче. Всегда проще. Всегда найдется какое-нибудь решение оптимальное.
0: А ты что-нибудь стирала иногда из кармана?
1: Конечно, я часы стирала. Ну, обычные такие, с механизмом. Ну, много чего, да.
0: Это всегда, да.
1: Билеты, деньги.
2: Деньги, да, деньги.
0: У меня паспорт как-то постирал.
1: Карточку еще стирали.
0: Причем паспорт постирался, стерся штамп о браке. Все остальное осталось, я говорю, как хорошо.
1: И сейчас стерто у тебя до сих пор?
0: Нет, у меня же другой паспорт давненько было. Ну что, продолжаем принимать сообщения в тему утра, над чем тебе недавно пришлось поломать голову и как ты из этого выкрутился.

Пиши плюс 7-932-020-102-5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал GMFM Екатеринбург, либо пиши на страничке во ВКонтакте, где тебе удобнее, заодно и сообщение вручим отличный приз на GMFM.

0: 9:31 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Расскажу про необычные объявления на рынке услуг.
0: Интересно.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы GEM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: GEM-FM.
0: 9:33 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов, на GMFM прямо сейчас яркие заголовки.
1: На интернет-платформе объявлений набирают популярность нестандартные сервисы.
0: Это
1: можно
0: какие?
1: Заказать нытинг. Ну, то есть это выслушивание жалоб без советов, без мотивации, без какого-либо коучинга. Просто человек тебе пожалуется, а ты за это получишь деньги.
10: Называется уши.
1: Да, тоже это. Можно делегировать телефонные звонки. Ага. Нанять человека для отстаивания своей правоты или для занятия очереди. Ну, кто-то вместо тебя постоит вот это.
0: Ой,
1: все, да, подольше.
0: Есть такие.
1: Сходит во все вот эти инстанции, которые мы не любим ходить. Обо всем по порядку.
0: Так.
1: Нытинг, значит, предполагает, что исполнитель просто выслушает недовольство клиента о работе, соседях, погоде, жизни в целом, не пытаясь даже давать рекомендации или мотивировать.
0: Да-да-да. Такой, да-да-да.
1: Все очень плохо у тебя.
0: Да-да-да.
1: Еще одна необычная услуга — это оправдание заказчика в любой ситуации. Например, если он опоздал или проиграл спор, исполнитель убедит собеседника, что прав именно клиент, что он не ничего страшного, что он опоздал. Да, на то были причины.
0: Да, это называется адвокат вообще.
1: Да, ну какой-то адвокат такой, мини. На минималочках. Базовый минимум. Востребован также сервис по занятию очереди. Он особенно актуален во время распродаж, при запуске каких-то лимитированных коллекций и при оформлении документов, конечно. Кроме того, многие готовы платить за то, чтобы не вести телефонные переговоры. Ну, мы сейчас все не любим звонить, больше любим писать, но иногда надо.
0: Я люблю больше звонить.
1: Вот, и, кстати, может, тогда тебя могут нанять.
0: Да, если кому-то нужно перевести голосовое в текст, я, пожалуйста, с удовольствием.
1: Исполнитель, ну вот как ты, Палыч, вот задумайся, может сам позвонить в нужную организацию, выяснит все необходимое и передаст уже результат готовый заказчику.
0: Вот это я с удовольствием сделаю. Если кому-то нужно, обращайтесь.
1: Думай о цене, которую ты возьмешь за свою услугу.
0: Мне понравился нытинг. Поныть тоже ко мне можно прийти.
1: Клево, клево.
0: Яркие заголовки на GEM-FM.
4: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 9:35 в Екатеринбурге, за окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде сейчас плюс 14, в Реже плюс 15, в Краснодаринске плюс 17 градусов.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Сегодня у нас 30 июня, вторник.
1: Овен, выбери несколько ключевых задач и не распыляйся на мелочи.
2: Телец, отдай предпочтение стабильности и комфорту.
1: Близнецы, не изобретай новое, улучши то, что уже имеешь.
0: Рак, делай паузы, чтобы не перегореть.
1: Лев, настал момент проявить смелость и решительность. Действуй.
2: Дева, порядок в делах вернет контроль над ситуацией.
1: Весы, ищи компромисс в спорных ситуациях, но не уступай в важном.
0: Скорпион, добавь в расписание спонтанности и творчества.
1: Стрелец, обучение или короткая поездка зарядят вдохновением.
2: Козерог, рабочие цели достижимы, двигайся по плану.
1: Водолей, короткая прогулка прояснит мысли.
0: Рыбы, теплое общение добавит уверенности и сил.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Хохрякова от Радищева до проспекта Ленина, также проспект Ленина от Московской до 8 марта, Малышева от Мамина Сибиряка до Горького, 8 марта от Декабристов до Малышева. Много машин на Екаде от реки Есеть до реки Решетка и на Малышева от Репина до Горького.
2: 102.5 Джем ФМ.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 0-0. 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро! Сегодня у нас заканчивается июнь месяц, и уже завтра встречаться будем в июле. Но сегодня у нас продолжается тема, интереснейшая тема, над чем тебе недавно пришлось поломать голову. Оказывается, головоломок вокруг нас довольно много.
1: Это правда.
0: Давайте почитаем, посмотрим, что вы нам еще написали.
1: Юля пишет: мне пришлось поломать голову, куда делись проводные наушники со стола, если я ими только что пользовалась. Я их обыскала везде. Но когда затрещал принтер, и я позвала программистов, они разобрали принтер и сказали, что на наушниках печатать не получится.
2: Упали, что ли, в
1: принтер? Вот так я их и нашла.
2: Няшка,
1: Юля.
0: Слушайте, так... Эти вот особенно маленькие наушники, это действительно такая вещь, которая теряется только в путь. А еще вот эти же беспроводные, это вообще
1: караул.
0: Эти хотя бы привязаны.
2: Причем теряется один наушник.
0: Вот, всегда наушник. Причем покупаются другие, и тот наушник находится. Куда потом столько наушников?
1: У меня с беспроводными были ужасные истории. Они у меня постоянно выпадали из ушей. Сейчас я ими уже не пользуюсь. И у меня постоянно их подбирал пес, и нужно было ему давать еду, чтобы он их отдал обратно.
0: А, менялся, да?
1: Да, это было очень неудобно.
0: Ну, пес молодец, смотри, как такой бизнесмен.
1: Слушал ртом.
0: Тимофей написал: собирал мебель в комнате, смайлик стоит, в конце почувствовал уже себя мастером по сборке. Ну, смотря опять же какой, есть действительно наборы мебельные, когда приходит там мебель какая-то корпусная, или там шкафы-купе, или там кухня, и с ними ее хорошая понятная инструкция, в принципе, собирать-то несложно. А вот когда приходит, у меня небольшая тумбочка совершенно была, и там только QR-код, а QR-код отправляет тебя на страницу, где совершенно не та тумбочка, и совершенно не те детали, которые у тебя в комплекте, вот там уже начинаешь включать мозг инженерный. Ну, здорово, Тимофей, молодец, теперь можно не останавливаться на достигнутом, надо что-то купить еще и собрать что-нибудь еще. Так, ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения, над чем тебе недавно пришлось поломать голову, что из этого получилось, успевай написать нам в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, либо группа GMFM во ВКонтакте, пиши, где тебе удобнее, уже совсем скоро выберем одно сообщение, за которое вручим отличный приз на GMFM.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем FM 102.5. Утреннее джем-настика.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Из-за дождей в Свердловской области ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Затоплены 7 низководных мостов, 1 участок автотрассы. Дождевой паводок затронул, в частности, Серовский, Слобода-Туринский районы, Туринский и Нижние Серги. В населенных пунктах, где ограничено сообщение, созданы запасы необходимых продуктов и лекарств, работает телефонная связь. На случай ухудшения ситуации организованы пункты временного размещения. Экстренные службы и главы муниципалитетов работают в режиме повышенной готовности по поручению губернатора. Ситуация под контролем, пишет «Комсомольская правда». Между тем, в городе Ревда введен режим повышенной готовности в связи с рекордными осадками и повышенным сбросом воды с плотин Волчихинского, Новомаринского и Ревдинского водохранилищ. Постановление подписала глава города Татьяна Клепикова. Режим действует до 1 июля включительно. В районы рек Чусова и Ревда направлены группы для мониторинга обстановки, пишет «Новый день». Владельцу бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге разрешили построить художественную школу на берегу Исети. Андрей Гавриловский получил разрешение на строительство здания в районе улиц Тверитина и Белинского на месте снесенного автосервиса. Возведение учебного заведения профинансирует сам предприниматель, пишет портал 66. Разрешение будет действовать до января 2027 года. Сейчас рабочие завершили обустройство котлована, вскоре начнут заливать фундамент. Площади в новой пятиэтажке займут ученики детской художественной школы номер 1 имени Чистякова. Сейчас они занимаются в историческом особняке по адресу Малышева, 47. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию стоят в очереди на пересечении границы в Нарве, сообщает издание «Делфи». В отдельные часы число ожидающих порядка 500 человек. Некоторые ждут до 16 часов на границе, отмечают очевидцы. Ранее путешественники жаловались на перекупщиков мест, которые появились в очереди у КПП «Нарва-1». Они занимают позицию в очереди и передают другим за деньги. МИД Эстонии ранее заявил о прекращении признания небиометрических, дипломатических и служебных паспортов России с сентября этого года. Страна не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы ЕС, ни для оформления виз, пишет «Москва-24». Сборная Германии впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф Мундиаля 2026. Матч против Парагвая завершился в ничью 1-1. Исход встречи решила серия пенальти. Сборная Парагвая, обыграв немцев, вышла в 1/8 финала турнира. За нее выступает защитник московского «Динамо» Хуан Хасерес, который на текущем турнире уже установил 2 рекорда нынешнего чемпионата мира, отмечает РБК. В 1/8 финала Парагвай встретится с победителем пары Франция-Швеция, матч которых состоится 1 июля в полночь по Москве. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы с 9 по 11, полуфиналы 14 и 15, завершится турнир 19 июля. Официальный доллар 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений. 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Для слушателей старше 12 лет. Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: 10:16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоит Малышева от Мамина Сибиряка, также от Репина до улицы Горького. Много машин также на Московской, от Объездной до Циолковского. На Большакова от 8 марта до Белинского. На Ленина от Московской до 8 марта. Также затруднение на ИКАДе от 51 километра до реки Решетка.
3: 102.5 Джем ФМ.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Прямо сейчас подводим итоги нашей темы утра и вручаем кому-то из вас приз, пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. Ну а тема сегодня была очень простая, над чем тебе недавно пришлось поломать голову.
1: Аня пишет: ломали голову, как завязать сыну галстук на выпускной.
0: Кстати, да.
1: Смотрели много видосиков, получалось криво-косо. Справилась младшая 10-летняя дочь, спасла всю семью, иначе сын бы пошел без галстука, а я бы была виновата.
0: О, слушай, галстуки — это вообще такая история.
1: Хотя уже очень много реальной инструкции в интернете, очень понятных, но все равно не получается. Какая-то с ним загадочная, мистическая история с этим галстуком.
0: Да, что-то в этом есть. Лена пишет: на днях решила приготовить борщ по бабушкиному рецепту, но не учла, что у меня нет томатной пасты, а есть только свежие помидоры. Я даже не знал, что томатная паста нужна. Полдня ломала голову, как их правильно обработать, чтобы вкус был тот самый насыщенный. В итоге провозилась дольше, чем планировала, но вроде получилось ничего.
1: Классно. Ну да, ведь борщ тоже такое блюдо, которое очень хочется насыщенным приготовить, вкусненьким.
0: Вообще бывает, что ты что-то готовишь, и потом уже вроде приготовил блюдо, и понимаешь, там забыл положить какой-нибудь ингредиент, такой думаешь: оно уже приготовилось.
1: Да, сахар бывает.
0: Ну а посолить — это же классика.
1: Да.
0: Когда у тебя что-то не соленое. Ну я всегда говорю, лучше не досолить, чем пересолить, потому что еще хуже потом бывает. Ну, сообщение, которое нам сегодня понравилось, пришло от Екатерины. Здравствуйте. Сейчас скажут многие: о, у меня так было. Постирала брюки супруга с автомобильным ключом дистанционного управления. Муж в шоке, я тоже. Ну а зачем кидать брюки в стирку и не проверять карманы, как бы спрашивает Екатерина у супруга. Вот супругу пришлось поломать голову, как сделать так, чтобы ключ снова заработал. Разобрал, просушил — не работает. Хорошо, что помог коллега по работе, почистил контакт, и ключ снова работает. Катя.
1: Клево.
0: Да, я думаю, сейчас супруг будет все-все-все доставать, а ключ отдельный будет класть. И... вообще, стиралка, конечно, и непроверенные карманы — это классика, мне кажется, уже.
1: Ну да.
0: Они созданы. Главное, чтобы мог бы еще и машину повредить так, что сломалась.
1: А иногда даже спрашиваешь: проверили карманы? Да, стираешь, а там что-нибудь обязательно. Какая-нибудь бумажка, например.
0: Ладно,
1: как минимум, которая
0: еще
1: везде распределится.
0: Это да, она может по всему белью равномерно.
1: Потом несколько раз приходится стирать, и то не помогает.
0: Салфетки так обычно растворяются прекрасно.
1: Билеты какие-нибудь, чеки.
0: Катя, получай от нас главный приз. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музее Владимира Высоцкого. Поздравляем!

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, на JamFM прямо сейчас яркие заголовки.
1: У вас есть игрушки антистресс? Ну, любимые такие.
0: У меня лично нет, но у детей полно, и я ими пользуюсь иногда. Есть такой антистресс, веселый попутчик, всем уже рассказывал много раз, и он у меня как-то раз...
2: Порвался.
0: В новом автомобиле, я только купил, мы поехали, и не доезжая, только дети вышли, а там просто, чтобы вы понимали, там внутри крахмал.
2: Да.
0: Тканевый салон автомобиля новый, то есть не кожаная, а ткань, и все в этом попутчик, как в муке. А это в дороге пылесоса нет на сиденьях.
1: В интернете все сходят с ума по новым игрушкам-антистрессам, мягким дамплингам.
0: Что это такое?
1: Это такие пельмешки. Они представляют собой эластичные игрушки в форме китайского пельменя бао, то есть пельмешки-антистресс. Игрушку можно мять, растягивать как угодно, после чего она принимает первоначальную форму. Они, значит, продаются в закрытых упаковках в виде бамбуковой пароварки, поэтому до открытия нельзя узнать, какой именно пельмень внутри. Поэтому такой ажиотаж. Каждый хочет найти редкий дамплинг, полупрозрачный, с блестками или с градиентом.
2: Счастливый, так сказать.
1: Да, люди массово снимают распаковочку на видео, и эти видосики собирают просто миллионы просмотров. Когда попадается редкая игрушечка, авторы видео очень радуются, а из-за самых обычных расстраиваются до реальных слез и истерик.
0: Я понял. У нас недавно был лагерь, ну, в клубе, где мы работаем, и там как раз в конце лагеря есть такой магазин, они там зарабатывают звезды, потом звезды тратят и на покупки различные. И вот среди всего этого были как раз вот то, что ты говоришь. Я так не думал, что такое пельмени мы его называли.
1: Да, это такие
0: коробочка,
1: как булочки,
0: может быть. Я еще думал, а как они берут, их же не видно, они же закрыты, как в киндер-сюрпризы, а в этом, оказывается, вся фишка.
1: Да, у некоторых вообще доходит до безумия. Они зачем-то греют эти дамплинги в микроволновке, надеясь, что они станут еще мягче или поменяют цвет. Но так делать не надо, это опасно и вообще может вызвать ожог. Ну и микроволновку испортить.
0: Интересно, то есть все сейчас берем на заметку, что можно продавать просто антистресс, а можно антистресс спрятать в коробочку изначально, добавить какому-нибудь антистрессу, да, блесток, например, и все, и новая фишка.
1: Счастливчик.
0: У нас бананы продают антистрессы, лежат такие зеленые.
1: Ой.
0: Ну что, вот такие у нас яркие антистрессные заголовки на JamFM.
3: Прогноз погоды на JamFM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ООО «Сервис Тор-кафе», китайская кухня «Шангри-Ла». Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду и сильный дождь. Ветер переменных направлений 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. Первоуральский сейчас плюс 15, в Полевском плюс 14, в Асбесте плюс 17, в Туринске плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Где пробки?
1: 10:45 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит улица Белинского, Карла Либкнехта от Тверитина до проспекта Ленина, также Щерса от Степана Разина до Машинной, проспект Ленина от Московской до улицы 8 Марта. Много машин на Восточной от Тверитина до Малышева, также на Малышева от Репина до Горького и на Икаде от 19 километра до улицы Высоцкого.
2: 102.5 Джем FM.
3: Город

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном сейчас плюс 16 градусов, сегодня у нас заканчивается июнь, 30 число, завтра уже будет месяц июля, надеемся, что завтрашнего дня будет солнце, тепло, все как полагается в середине лета, да ведь?
1: Да, классно, сегодня день экономиста, можно давайте поздравить всех.
0: Вообще, все мы немножко экономисты, когда приходишь в магазин, сразу смотришь, ага, здесь акция, здесь скидка и так далее, ну или даже куда-то там, не знаю, отправляешься в путешествие, так, сколько я потрачу там на дорогу, на билеты, там, мне нужно развлечение, что-то на сувениры. Ну, как, все мы немножко считаем экономистами.
1: Да, сейчас даже много сервисов для экономии, где сравнить можно. Мне да, кажется, разные ценнички.
0: Мне кажется, вообще это нужно преподавать уже в школе.
2: Да,
0: с детства.
1: Обязательно.
2: Причем не в школе, после школы, после окончания школы люди с этим сталкиваются.
0: Так сталкиваются,
2: самостоятельно.
0: Они подготовлены.
2: Жить, да, и начинают разбираться в экономике.
1: Сегодня еще день рождения Бабы-Яги.
0: Ух ты!
2: Поздравляем.
0: Ту самую
1: девушку. Та самая, ну как девушка, женщина.
0: А никто не знает, возможно, она молодая девушка, красивая, просто запустила себя, так как живешь.
2: Не, она изначально добрая была.
0: Добрая была.
2: Да.
0: А потом у нее что случилось?
2: С Кащеями заладилось.
1: А, это во всем Кащей виноват. Ну, как обычно, во всем мужчины виноваты.
2: Мужики во всем виноваты, да.
0: А, вот так вот.
1: Обидел?
0: Я почему такая злая была, да? Может, у нее просто велосипеда не было?
1: Нужно помириться, может, она такая красотка станет. Причешется.
0: Что касается велосипедов, у меня есть такая теория. Вот, знаешь, помыл машину, и пошел дождь. А надул колеса на велосипедах, и тоже дождь пошел.
2: Да.
0: Такая примета, потому что...
1: У меня с собакой такая же теория. Только ее на груминг отведу, и все, пошел дождь, он горит. Грязные, пузы все грязные, хоть так, опять назад.
2: Так что колеса не накачивать, машины не мыть.
0: Ну, в общем, держимся, что у нас, такой, не такое еще это переживали.
1: Да это нормально.
0: Переживем. Да, конечно, главное, зонтики и сапожки повыше.
1: И настроение не терять, хорошее, да. Улыбаемся почаще.
0: Для этого есть Jam FM, всегда 102.5 в Екатеринбурге, но круглосуточно во всем мире нас вещайте, вещаем в интернете, пожалуйста, настраивайся и слушай. Слушай свои приветы и поздравления, слушай диджея Дэна, хорошее настроение и, конечно же, классная музыка. Слушай Яну Ефимову «Свежие истории» каждый час и вечернее шоу не пропусти в 17.00. Яна Ефимова и Миша Киселев с призами, подарками и, конечно, интересным общением. Все это на Jam FM. Всем отличного вторника!

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Силы ПВО России с вечера сбили 419 дронов в ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В частности, БПЛА уничтожены над Белгородской областью, Брянской, над Волгоградской, Воронежской, Ростовской, над Московским регионом, Кубанью и другими. Атака дронов на Москву продолжается. С полуночи над территорией столичного региона было ликвидировано уже 50 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Москва-24. В Москве ограничено работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Дожди могут прекратиться в Екатеринбурге к выходным. Сегодня, в последний день июня, в городе будет сыро и пасмурно, без существенных осадков. Днем температура составит плюс 22. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на погодные интернет-ресурсы. В среду, 1 июля, в Екатеринбург вернутся дожди, будут эти два дня до утра пятницы. При этом потеплеет до плюс 24 днем. В пятницу и субботу пока в прогнозах облачная погода с прояснениями, плюс 24 градуса. Дожди вернутся в Екатеринбург в воскресенье, снова на несколько дней. При этом Росгидромет, например, обещает в выходные в Екатеринбурге и до плюс 26. Между тем, накануне дождь шел весь день. В Екатеринбурге в гигантской луже на развязке Большакова-Белинского встал даже автобус. Пассажирам пришлось выходить из салона в воду по колено. Жильцы соседней многоэтажки сняли момент с высоты, пишет Е1, публикует кадры. Из-за того, что автобус встал в воде, расписание транспорта сдвинулось. Похожая картина наблюдалась на улице Малышева в районе пересечения с Пушкина. Улица там превратилась в реку, колеса машин полностью погружались в воду. Люди пробирались по тротуару вдоль стен зданий. В Кушве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Об этом сообщил телеграм-канал Шот. Собака была ранена, но смогла отыскать дорогу домой. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу, нашли владельца и передали ему питомца. С собакой сейчас все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил 32 частных дома, повредил больше сотни домов, оставил без света тысячи местных жителей. К Земле приближается опасный астероид. Об этом заявил агентство ТАСС эксперт в области астрономии Пермского НИИ Политехнического университета Евгений Бурмистров. Он назвал недавно открытый астероид 2024 YR-4 самым опасным для Земли из-за того, что может войти в ее атмосферу. По расчетам, это может случиться 22 декабря 2032 года. Падение такого тела может привести к разрушениям в радиусе 30 километров от удара, что сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения, впрочем, очень малы – 0,17%. При этом астрономы готовятся уточнить траекторию полета астероида, когда он приблизится к планете в 2028 году. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88,65.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго, бодрого в Екатеринбурге. 11.04, в центре города пасмурно и пока плюс 15. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-19 выше нуля.
0: Jam FM. 102,5. Jam FM.
3: К чаю все не хочу.

хорошим летним, в первую очередь, предложением Митя Фомин «Следуй за солнцем» с улыбочкой. Вот так открывает этот час на Jam FM. Последний июньский день у нас, вторник. Ну так, на всякие пожарные напоминаем, куда бы ты ни следовал, за кем бы. Главное, да, тоже с улыбочкой. Ну и можно прихватить хорошую музыку Jam FM. И главное, тут все безлимитно, никаких ограничений. Все для тебя самое-самое. Ну и моя скромная компания, зовут Диджей Дэн. Всем приветище. Скоро Юлия Савич, затем Зиверца. Прямо сейчас Дон Диабло и Фитс энд Тантрумс на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр Ками Востока на Сибирском тракте 30. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, восточная стоит от Веритина до Малышева, Московская от Обезной до Циолковского, ЕКАТ от реки Березовка до моста через ЖД-дорогу и от Березовского тракта до 20-го километра. Ленин от Московской до 8 марта, Восточка от Советской до Первомайской, постоим на Шевской, Тепличной до Космонавтов и много машин от Светлореченской от Соболева до Обезной.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Ульсан Авто» и 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Глюкоза столкнулась с ревностью со стороны супруга. Певица раскрыла неожиданные подробности своего брака. В этом году она вместе с мужем Александром отмечает 20 лет совместной жизни. Как признается Наталья, на протяжении всего этого времени супруг безумно ее ревнует. Она поделилась. Больше он, конечно, ревнует к вниманию, чтобы больше и чаще время вместе с ним проводили. Последние 2 года я была погружена в свою карьеру, музыку, новые ощущения и поиск себя. И очень мало уделяла времени семье. Нужно побольше. Журналисты поинтересовались у звезды, ревнует ли она Александра. Ионова призналась, что считает это плохим качеством. Она старается держать себя в руках и не допускать подобного поведения в союзе. По ее словам, если она начинает ревновать, это сигнал, что отношения близятся к завершению. Отмечу, что в этом году Глюкоза поставила перед собой цель не только много работать, но и путешествовать со своим любимым. И я очень надеюсь, что эта цель непременно воплотится в жизнь. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:27 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно и те же плюс 15. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду в течение дня, 17-19 выше нуля.

конечно. Если рядом человек, с которым классно, прикольно, комфортно, любовь, то иногда время, да, может замедляться. Есть такое. Градус со свеженькой вещицей на ресницах, на Jam FM. Ну, а если про более приземленные дела, делишки, задачи и т.д. и т.п., ну, где надо замедлиться, замедляйся, а если наоборот, то ускоряйся, чтобы все ладилось, спорилось. Хорошего, удачного вторника. Для настроения хорошая музыка. Обязательно. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро Лирик, затем Ёлка, а прямо сейчас Асиана на Джемов.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Фут больше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam
0: FM. И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.
8: Если хочешь танцевать,

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России в ЕС. Об этом сообщил европейский источник, отметив, что инициатива рассматривается совместно со странами Евросоюза, пишет газета «Известия». Ранее с предложением выступила фракция немецкого блока ХДС в Европарламенте. При этом сроки принятия возможного решения пока не называются. Достижение единой позиции среди стран Евросоюза остается под вопросом. Между тем, в России спрос на внутренний туризм увеличился на 15% год к году. Интерес к странам Азии вырос более чем вдвое, отмечает «Москва-24». Проливные дожди оставили без холодной воды жителей Первоуральска. В городе восстанавливают систему водоснабжения. Горожанам ограничили подачу холодной воды. Жители Первоуральска могут бесплатно набрать воду по адресу улицы Мичурина, 1Б. Пенсионеры, инвалиды, а также многодетные семьи и маломобильные граждане могут позвонить на горячую линию горадминистрации. Им воду привезут волонтеры. По данным МЧС, поднялся уровень воды в реке Патрушихе. Затоплено около 30 частных домов в поселке Белимбай под Первоуральском. Идут работы по расчистке русла реки, пишет «Новый день». Напомню, из-за дождей ограничено сообщение с 17 населенными пунктами области. Между тем, в Екатеринбурге устраняют последствия вечернего потопа. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. За весь июнь уже больше трети годовой нормы, отмечает «Новый день». Ливневая канализация накануне не везде справлялась с потоками воды. Многие перекрестки затопило. Некоторые машины остались даже без номеров. Сегодня на улице Белинского найденные стали складывать елочкой, пишет «Новый день», ссылаясь на сообщения горожан. По их словам, таксисты с утра в луже искали и отмывали свои автономера. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет «Юралмэш». В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введение ограничений стал критический износ рельсов. Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Wednesday», пишет издание «Сан», ссылаясь на источники. На съемочной площадке третьего сезона проекта в Дублине актриса получила травму ноги, ее госпитализировали, она прошла курс лечения. Производство сериала «Wednesday» приостановили до полного восстановления Евы Грин. Она исполнит роль Офелии Фрамп, тети главной героини сериала. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 16. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер, переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду в течение дня, 17-19 тепла.

А тебе привет, ну если в рифму. Сергей Лазарев и Полин Гагарин со Сонечкой Вещицей. Happy Ends. У них не получился, а у нас пусть все получается, если про здесь и сейчас, те самые задачи, планы, которые напланировал, построил на день сегодняшний. Ну и обязательно Happy Ends не за горами вечером, буквально через несколько часов. Двигаемся дальше. Хэппи-энду с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Feist FM, или затем Боб Синклер. А прямо сейчас немного кардио. Хабиб на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 12.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. ЕКАД стоит от 19 километра до Высоцкого, Челюскинцев, от Свердлова до Восточки, Московска, от Обезноева до Волгоградской. Постоянно трудовой от Березовского тракта до Мурзинская, Амунс над Вардино до Обезноев, Восточка от Малышева до Первомайская, Сибирский тракт от Взрывников даже до Переезда.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Виктор Логинов официально развелся с молодой женой. Звезда сериала «Счастливы вместе» официально стал холостяком. Виктор расстался со своей 28-летней возлюбленной Марией Гуськовой. Об этом сообщила сама актриса. Она прокомментировала ситуацию так. «Это был увлекательный аттракцион, спасибо, но я катапультировала». Как пишет Супер, расторжение брака было оформлено еще 15 мая. Ранее девушка заявляла, что причиной разлада в семье стали многочисленные измены со стороны Логинова. Многие фанаты не верили в происходящее и до последнего надеялись на примирение супругов, но девушка настаивала на разводе. Отмечу, что Виктор Логинов и Мария Гуськова познакомились во время репетиции гастроли одного из спектаклей. Разница в возрасте заметная. Виктор старше Марии на 24 года. Грустно, но пожелаем бывшим супругам счастья по отдельности. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила». В центре города плюс 17. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, сильный дождь, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Но в течение дня 17-19 тепла.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

Да, иногда не хватает того самого последнего импульса, чтобы пробудить настоящие чувства. Ну, если при условии, что два человека влюблены в друг друга. Пробуди, Лёш, Вик и Нюс на GMFM, ну а тебе пробудиться, взбодриться, ну если вдруг тебя и ты еще в оковах сна. Ну, бодрости, чаёк, кофеёк и хорошая музыка. Если конкретно здесь на GMFM, все самое-самое. Только для тебя. Меня зовут DJ Dan. Хорошего вторника. Скоро David Guetta и One Republic, затем Ася. Ну а прямо сейчас группа Пицца на GMFM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В результате атаки дронов в ВСУ в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный младенец. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ночью беспилотник упал на частный жилой дом. Возник пожар. Спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей, но младенца спасти не удалось. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медпомощь. Всего минувшей ночью средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Дроны уничтожены в ряде районов, в том числе Домодедово, Чехове, Дубне, Одинцово, Бронница, Храменском и других. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 50 сотнях БПЛА, летевших на столицу. Из-за проливных дождей на западе Екатеринбурга в поселке Северка поднялся уровень реки, подтоплены придомовые территории и часть улиц. На место ЧС выехали зам главы города Александр Толкачев и глава железнодорожного района Виталий Першин. Поселок Северка относится к ЖД району Екатеринбурга. В Ревде, между тем, введен режим повышенной готовности до 1 июля. Это связано с рекордными осадками и повышенным сбросом воды с плотин Волчихинского, Новомаринского и Ревдинского водохранилищ, пишет «Новый день». В регионе затоплены 7 низководных мостов, 1 участок трассы. Ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. В них созданы запасы необходимых продуктов и лекарств. Работает телефонная связь, отмечают в департаменте информполитики региона. В центре Екатеринбурга сегодня утром встал в пробке из-за сломанного светофора возле торгового центра «Пассаж». Затруднено движение по проспекту Ленина, сообщают горожане. Затор тянется от пересечения с улицы Репина до перекрестка с улицы 8 марта. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самый пробочный участок от улицы Шейкмана до Хохрякова. В противоположную сторону серьезных заторов не наблюдается, пишет «Ядин». В Кушеве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу после урагана, нашли владельца и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил более 30 частных домов, повредил более сотни, оставил без света тысячи местных жителей. Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1-1, но в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. В 1/8 финала африканская сборная сыграет с командой Канады. Напомню, ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела с чемпионата мира. Также в дальнейшую стадию прошла Бразилия. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июля по 19 июля в 3 странах США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в этом турнире, напоминает «Газета.ру». Официальный доллар 77,75, евро 88,65.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 17 на завтра. 1 июля, среду, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, выше нуля.

счастливая, но если по-другому. Ани Лорак на Jam FM. Ну и вам здравствуйте, бонжур, привет и хорошего вторника. И еще хорошая музыка, это 100%. Меня зовут DJ Dan, скоро дискотека «Авария», затем Beer Wolf, а прямо сейчас Лок на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентра «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Как сообщает «Россиян Экс-карты», ЕИКа отстоит от 20 километра до Высоцкого, Московского от Обездной до Циолковского. Норильска, РЖД, переезд до проезжей. Постоим в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Челюскинцев стоит от Свердлова до Восточной. Также Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Отдохнем на Восточной от Короленко до Челюскинцев. Много машин Карла Липнихта от Шевченко до Первомайской.
7: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
9: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-24. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбургском зоопарке поселилась рысь. Коллекция животных в нашем зоопарке вновь пополнилась удивительным жителем. Поселилась рысь. Ее зовут Веснушка, и она приехала из Перми. Малышка родилась в прошлом году и стала подарком зоопарку на его юбилей. Сотрудники отмечают, что у Веснушки очень игривый характер, при этом она достаточно послушная и покладистая. В вольере для нее подготовили все необходимые условия. Как пишет Global City, в распоряжении Веснушки гамак, канаты и разные игрушки. В зоопарке поделились. Рысь – единственный представитель кошачьих, обитающих так далеко на севере, и единственная дикая кошка на Урале. Ее широкие лапы и густой мех помогают переносить суровые зимы, а способность ходить по снегу, не проваливаясь, делает ее приспособленной к уральским условиям. Поздравляем Веснушку с новосельем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.28 на наших родинах. В центре Екатеринбурга плюс 18. На завтра, 1 июля, в среду, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21. Выше нуля.

счастливые водные процедурки. У Натальи Подольской, это Jam FM. Ну а ты можешь осчастливить, конечно, в первую очередь своих зайчиков-пушистиков, дорогулик, вторых половинок, друзей. Ну, просто порадовать вниманием, приветы, поздравления. Все от тебя принимаю, зачитываю. Наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй. Макс, +7 93 202 0102 5, пиши. Также можешь оставлять свои послания, позитивчик на нашей страничке ВКонтакте, в группе jamfm.ru. Ну и, конечно, сайт в твоем тоже распоряжении. Выбирай, как тебе удобно, как тебе нравится. Отзовись параду на jamfm. Хорошего вторника. Двигаемся дальше. Скоро серебро, затем руки вверх. А прямо сейчас с холодными сердцами Элтон Джон и Дуа Липа на jamfm.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. В Москве сегодня прощаются с бывшим министром обороны России, экс-премьером, спецпредставителем президента, почетным президентом баскетбольной единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым. Как сообщает МСК-1, церемония прощания проходит в Центральной больнице управделами президента России в Москве. Движение транспорта в районе перекрыто. Венки к траурной церемонии прислали официальные лица и ведомства, спортклубы и различные общества, пишет РБК. Напомню, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. После траурной церемонии его похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Информацию о замедлении трамваев на некоторых участках в Екатеринбурге назвали фейком. Ранее один из телеграм-каналов сообщал, что с 1 июля на улице Радищева и на мосту на улице Челюскинцев нельзя будет разгоняться больше 20 км в час, на участках Малышева и Татищева до 10 км в час. Однако на специальных частях контактной сети и до этого были ограничения по скорости. Об этом сообщил телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии. Редакция увидела документ, который традиционно регламентирует скорость трамваев на мостах, а также в зоне пересечения троллейбусными линиями и в прочих узких проездах, отмечает «Комсомольская правда». На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился под землю. По предварительным данным, ЧП случилось из-за обвала грунтов, которые размыли дожди. Инцидент случился утром в понедельник на стройплощадке ЖК Б-26 со стороны улицы Блюхера, пишет Я-1, ссылаясь на очевидцев. К счастью, никто не пострадал. Подрядчик начал техническое расследование причин. Экскаватор уже извлекли при помощи строительного крана. На сроки строительства и текущая работа это не повлияло, сообщили порталу Я-1 в пресс-службе компании-застройщика. Россияне начали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%. Пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные поставщика кассового оборудования и программного обеспечения, компанию «Эватор». Так, черный чай потерял 11% в продажах, зеленый – 9%, травяной – 10%. Лучше всего ситуация с зеленым чаем в пакетиках – всего минус 1%. Наихудшая динамика у черного рассыпного чая – минус 15%. Связать падение спроса с ростом цен на чай не получается. За год продукт почти не подорожал. Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента. Власти Парагвая объявили сегодня национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент Парагвая Сантьяго Пеньо. Сборная Парагвая, напомню, обыграла Германию в серии пенальти, впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет «Газета.ру». Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.04 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга плюс 19 на завтра. Первый день июля, среду. Синоптики нам пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 тепла.

А у нас обед, но если точнее, уже немного прошел, если вдруг припозднился, тебе приятного аппетита. Группа Добро, море привет, ну и тебе тоже большой пламенный и хорошая музыка в неограниченном количестве. Зовут меня DJ Dan, скоро Artigast, затем Daily Funk, а прям по курсу елка на Джемове.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
7: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 14.18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. ГИКа отстоит от 20-го КМ до моста через ЖД дорогу. Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной, Московская, на Тамбизной до Волгоградской. Тормознем на Норильской от ЖД переезда до проезжей. Космонавтов стоит от Челюскинцев до Мельковского переулка. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Объездная от Громова до Амундсена. Много машин у Восточной от Короленко до Челюскинцев.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юля Гаврилина перестала фотографироваться с фанатами у своего дома. Блондинка – одна из самых популярных звезд соцсетей. Многие желают взять у нее автограф и сфотографироваться на память. Однако Юля призналась, что иногда отказывает поклонникам в этой просьбе. Дело в том, что раньше девушка довольно поверхностно относилась к своей популярности. Она могла сфотографироваться с фанатом прямо у своего дома. Но тут же собиралась целая толпа, которая нарушала ее личное пространство. Как пишет The Voice, тогда блогерша приняла решение не фотографироваться с фанатами в своем районе. Гаврилина прокомментировала: «Я выработала технику. Раньше я фоткалась у дома, и это превращалось в сломанный телефон. Кто-то рассказывал друзьям, и собиралась большая компания у дома. Сейчас я говорю: ребята, извините, я тут живу. У дома я не фоткаюсь. Но они и не подходят, знают, что я не фоткаюсь. А так я не прячусь. Чего прятаться такой красоте?» Отмечу, что Юле Гаврилиной 24 года. Вполне разумное решение. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половин третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе «Китайская кухня» и «Шангрила». За бортом плюс 21 и периодически выглядывает солнце. На завтра, 1 июля, среду, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосею.
4: Мой любимый.

0: везите все, зову друзей.
1: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
3: Осирис, Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Okay.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

Кока-Кола. Уже многие это сделали. Ну, потому что все же это начинается после зимнего жура. Весной, чтобы подготовиться к летнему сезону. Да, Артур Пирожков с вкусной, не очень полезной вещицей. Похудеем позже. Ну, мне кажется, даже те, кто прям вот соблюдает, только за здоровое питание, но все равно раз в месяц, ведь просит душа не только чего-нибудь вредненького. Поэтому можно все, я сейчас только пройду, но в пределах разумного. Приятного аппетита тебе в любом случае, почуешь, не почуешь себя любимого, ну и, конечно, хорошего вторника. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн, скоро Сэм Фельдс и певица OX, затем Филатов и Кэрасса. Прямо сейчас с огнем большого города Митфами на Джемов.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10% с введением новых правил расчета ремонта. Они вступят в силу 11 июля, сообщили в Банке России. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Сейчас эти затраты ограничены 2% от стоимости заменяемых запчастей. Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники за 3 месяца после вступления изменений в силу, пишет Москва-24. На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге возле супермаркета «Лента» столкнулись 3 автомобиля и перегородили проезд другим водителям. На участке соседних улиц скапливаются пробки. 3 машины стоят на аварийке, снесли забор, полдороги перекрыта. На Челюскинцеве на повороте на проспект Космонавтов образовалась огромная пробка, пишут очевидцы в соцсетях. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе столкновения на всех соседних улицах, в том числе на Челюскинцев, возникли серьезные заторы, отмечает «Ядин». Ливневая канализация Екатеринбурга не выдержала поток воды из-за рекордного количества осадков, сообщили в мэрии. В Екатеринбурге накануне весь день шел сильный дождь, на город выпало по предварительным расчетам больше 52 миллиметров. Поэтому возникла ситуация с затоплением ряда пониженных перекрестков. Бригады компании водоотведения и искусственные сооружения выезжали, работали буквально на разрыв, очищали решетки канализации, но воды было очень много, объяснил порталу 66 источник в мэрии. Метеоролог Алексей Пулин сообщил, что нынешний июнь стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В Екатеринбурге 9 бывших мигрантов получили повестки в военкомат. Прошел очередной рейд по выявлению новых россиян, не вставших на воинский учет. Проверку провели офицеры следственного отдела совместно с сотрудниками полиции и районного военного комиссариата. Кроме выявления уклонистов, мигрантов проверяли на соблюдение миграционных законов. В результате рейда 9 гражданам из числа бывших мигрантов вручены повестки для постановки на воинский учет, сообщили в пресс-службе СКР по ЦВО, сообщает «Комсомольская правда». Дуа Липа снялась обнаженной в ванне во время медового месяца в Италии. Фото она выложила в соцсеть. Напомню, 31 мая певица вышла замуж за актера Каллума Тернера. Пара расписалась в лондонской ратуше. Свадьбу играла позже на вилле на Сицилии 3 дня. Снимки со свадьбы Дуа Липа показала поклонникам в сети 20 июня. Муж певицы, британский актер Каллум Тернер, известен по фильму «Фантастические твари», «Преступление Гриндевальда», спортивной драме «Парни в лодке», где сыграл главную роль, а также сериалом «Война и мир», «Клей» и другим. В начале года в СМИ активно обсуждали возможную кандидатуру Тернера на роль Джеймса Бонда, но официального подтверждения не последовало. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.03 на наших студийных центре Екатеринбурга плюс 20 градусов. На завтра, среду, 1 июля. Синоптики нам пообещали преимущественно облачное. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21, выше 0.

Новое звучание хита 2000 года, уже «Моя Мишель». Здесь на Jam FM, зима в сердце, а у нас лето, последний день июня, завтра уже июль, второй месяц, поэтому если вдруг что-то не успел, не доделал, быстренько руки в ноги и успевать. Удачного вторника и хорошего настроения. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Дим Билан, затем Бахти Туркен, прямо сейчас Иманбек, Софи Райс и Луиса Солнца на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентра «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Юга отстоит от 20 километра до Высоцкого, Малышева от Саки-Ванцетти до 8 марта, от Карла Липнихта до 8 марта. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточки, Московская от Ибизной до Циолковского. Потерпим на 8 марта от Куйбышева до Малышева, на Космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка и много машин в Рижском переулке от Московской до 8 марта.
3: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Лиза Моряк рассказала, как беременность меняет ее восприятие. Беременная третьим ребенком актриса откровенно рассказала, как меняется восприятие ее мира в ожидании малыша. По ее словам, даже мультфильмы теперь смотрятся иначе. Лиза прокомментировала: «Знаете, когда ты живешь в режиме будущего многодетная мама, мир как-то иначе воспринимается, все кажется более значимым, более трогательным, и даже мультики приобретают новые смыслы». Жена Сарика Андреасяна ощущает свое тело как оживший проект. Оно живет своей жизнью, меняется, растет и готовит ее к чему-то грандиозному. Лиза уже представляет свою большую семью. Она дополнила: «Скоро у нас будет своя маленькая банда, где каждый будет уникален. Главное – держаться вместе и поддерживать друг друга». Отмечу, что недавно Моряк обратилась к голливудской актрисе Энн Хэтэуэй, которая тоже ждет третьего ребенка, и предложила ей помощь. Она сказала, что та может спрашивать у нее любые советы и любые вопросы. Ну а мы тоже уже предвкушаем появление малыша на свет. Тем более, что родится долгожданный мальчик. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Половина четвертого в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. На завтра, в среду 1 июля, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи до плюс 14, завтра днем 15-21 выше нуля.

Надежда всегда есть. Надежда на ответную любовь. Шведская певица Ния на Jam FM. Ну а если про наши летние надежды на погоду, то мне кажется, все оправдывается. Ну, если сравнивать вчерашний 100% мокрый день, когда лил без остановки, и сегодня солнышко уже получше становится. Главное, чтобы не до плюс 30, но это лично по мне. Не нужна заришка. А если смотреть на долгоиграющий синоптический прогноз, то на этой неделе 19-22, а на следующей 27-29. Но опять же, с дождиком и грозами. Но что есть, то есть. Нормальная, мне кажется, уральская погодка. В любом случае, погоды нет. У природы нет плохой погоды. А на Jam FM только хорошая музыка. Двигаемся дальше. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Алёш Свик, затем Ольга Серябкина. Ну а прямо сейчас белорусский исполнитель Халифлей на Jam FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Барбара Стрейсанд.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Свердловской области в Нижних Серьгах ввели режим ЧС. Часть домов в городе остаются без электричества и без газа после сильного паводка из-за дождей. Подтоплены 48 жилых домов. 10 человек размещены в пункте временной эвакуации. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чекасин. На территории работает 5 групп, которые обследуют подтопленные дома. Повреждено порядка 2 километров автомобильных дорог, подмыто 3 автомобильных моста. Пострадавших, к счастью, нет. Помощь будет оказываться в зависимости от повреждений, в зависимости от ущерба. Электроснабжение обесточенных домов планируют восстановить уже сегодня, пишет «Новый день». Между тем, в окрестностях Березовского переполнены водоемы и затоплены некоторые улицы. Об этом рассказал в телеграм-канале исполняющий обязанности главы города Владимир Шауракс. В поселке Монетный вода немного спала, но пока дорога на Перспективную затоплена. С двух сторон от нее водоемы переполнены. В Старопышминске в результате подъема уровня воды проход к святому источнику потоплен. Вход туда ограничен. Ранее сообщалось, что в Ревде введен режим повышенной готовности до 1 июля. В районы рек Чусова и Ревда направлены группы для мониторинга обстановки. Один из крупнейших ТРЦ Екатеринбурга, Радуга-парк, решил сделать свою парковку платной. Об этом рассказали порталу Е1 водители, которые заметили, что на территории торгового центра начинают обустраивать шлагбаумы. Администратор ТРЦ подтвердил, что парковка со временем станет платной, но конкретной информации пока нет. Е1 отмечает, что многие торговые центры Екатеринбурга в последние годы стали устанавливать шлагбаумы на своей парковке, отсеивая желающих парковать автомобили на ночь. При этом в большинстве случаев торговые центры разработали тарифную сеть без платы за краткосрочную стоянку, если, например, водитель приехал за покупками или в кино. Князь Монако осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали 3 человека. Альберт II выразил сочувствие раненым, а также высоко оценил работу служб общественной безопасности. Задействованы все профильные госслужбы, которые взаимодействуют с французскими властями. Напомню, взрыв прогремел у входа в здание на одной из улиц после того, как неизвестный оставил там рюкзак и скрылся. По данным СМИ, трое пострадавших – это украинский олигарх Вадим Ермолаев, основатель корпорации «Алиф», его жена и ребенок 13 лет. Состояние пострадавших тяжелое. Подозреваемого ищут. Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла на жаре. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По его словам, в конструкции башни использовано такое железо, которое расширяется под воздействием тепла. При снижении температуры вновь сжимается, пишет газета «Ру». Напомню, почти по всей Франции на прошлой неделе ввели красный, наивысший уровень погодной опасности из-за аномальной жары до плюс 40 и выше. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. На завтра, среду, 1 июля, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер в переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 14. Завтра днем 15, 21 выше нуля.

Кстати, у нас был последний уикенд июньский на прошлой неделе. На это уже июль, да, второй месяц лета. Ну, а пароль надо запоминать, либо записывать, и никаких тогда проблем не будет. Пусть день сегодняшний, последний июньский, проходит гармонично и с хорошим настроением. Я добавлю хорошую музыку, как всегда, в неограниченном количестве. Зауц, Диджей Дэн, скоро Хабиб, затем Бейс Клименс. Ну, а прям по курсу Нюша на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Фут больше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 16.15 в Екатеринбурге. Ну а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10. Малышева стоит от Московской до 8 марта с Мамина Сибиряка. А также до 8 марта. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточки. ИКАЦ от реки Березовка до Высоцкого. Постоянно Карла Липник от Шевченко до Малышева. На 8 марта от Куйбышева до Малышева. Космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка. Восточный от Короленко до Челюскинцев.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5 Jam FM. Touch you right.

0: источники, вначале Келси якобы продолжал вести привычную жизнь и не стремился сразу переводить отношения в серьезную фазу. Осенью 2023 года стало известно, что Тейлор и Трэвис стали парой. Сейчас они активно готовятся к свадьбе. Ожидается большое мероприятие, на которое ждут 2000 гостей. От судьбы не убежишь. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила» за бортом. Плюс 21. На завтра, среду, 1 июля. Синоптики нам пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21 тепла.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Моя «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

C'est la vie. Но все, что не делается, конечно, обязательно, 100% все к лучшему. Джиган и Юлия Савичева на Jam FM, ну а в нашем контексте все самое лучшее, конечно, впереди. Это не только музыка, это еще и джем без правил. Вечернее шоу Миша Киселев, Яна Ефимова уже в следующем часе, как всегда, точное по расписанию в 17:00. Отпуск твоей мечты. Вот такая тема на вечер сегодняшний. Каким он был или, может быть, каким он должен быть? Может быть... Другой вариант есть. Был отличный отпуск, но вот ты еще планируешь, еще мечтаешь, еще больше, еще выше. В общем, если был, или же мечтаешь на каком-то еще новом, дополнительном суперотпуске, пожалуйста, пиши, как отпуск твоей мечты и в прошлом, и в будущем. Неважно, можешь писать в Макси, как всегда, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Все принимается, все видится нами. И, конечно, в группе Jam FM ВКонтакте, там пост в комментах оставляй. Как всегда, ребят, выберут с автора лучшего сообщения, лучшую мечту твою отпускную и наградят подарками. И так не пропусти, уже в 17:00 Jam без правил. Отпуск твоей мечты. Ну, а мы двигаемся дальше. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Ирина Дубцова, затем Миша Миллер и Алекс Веля. Ну а прямо сейчас Кайра с пожеланиями. Всем абсолютно.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Россиянам хотят полностью запретить въезд в Европу. Еврокомиссия обсуждает этот вопрос, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты из немецкого правящего блока ХДС-ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине. После начала СВО ЕС закрыл небо для российских самолетов. Некоторые страны перестали выдавать россиянам визы, либо вовсе закрыли границы. Напоминает РИА. Позднее ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, а в ноябре прошлого года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. При этом за прошлый год европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч шенгенов, что стало рекордом с 2022 года, пишет РИА. В Нижней Салде объявили режим повышенной готовности после сильного ливня. В городском водохранилище поднялась вода, она прибывает со скоростью примерно сантиметр в час. Как говорят в местной администрации, на которую ссылается городской вестник, снижение объемов спуска воды пока не предвидится, пока динамика растет. По поручению губернатора Дениса Паслера по всей области идут работы по ликвидации последствий дождевого паводка. На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился под землю. По предварительным данным, ЧП случилось из-за обвала грунта, который размыли дожди. Инцидент произошел на стройплощадке ЖК Б-26 со стороны Блюхера, сообщили Е1 очевидцы. К счастью, никто не пострадал. Экскаватор подняли при помощи строительного крана. На сроки строительства и текущие работы это не повлияло, сообщили Е1 в пресс-службе компании-застройщика. В Кушве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу, нашли владельца и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил 32 частных дома в Кушве, повредил больше сотни, оставил без света тысячи местных жителей, пишет телеграм-канал «Шот». Власти Парагвая объявили во вторник национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент страны Сантьяго Пенья. Он поблагодарил футболистов за огромную радость. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала Мундиаля. Основное и дополнительное время завершились в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет газета.ру. Доллар 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +14. Завтра днем 15-21 выше нуля.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: А вот и мы, 17 часов и 5 минут. Давайте начнем наше вечернее шоу «Джем без правил». Всем привет! Неважно, где ты сейчас находишься, или на работе, или на велосипеде, или в машине, или в автобусе. Ну, просто перечисляю все места, где мы с тобой можем, потому что ты дома уже. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы будем составлять тебе компанию, и я, зная нас двоих, уверен, ну, будет шедеврально.
3: Я в этом 100% уверена, и тема у нас сегодня очень классная. Она звучит так: отпуск твоей мечты. Каким он был или о каком ты мечтаешь?
2: Я бы даже сказал, крутая тема. Давай, Ян, каким был твой отпуск? Ну, тот, который ты навсегда запомнила, или о каком мечтаешь? Куда хочешь поехать?
3: Я в отпуске, вот в полноценном, чтобы куда-нибудь отправиться на 2 недели на юга, на море ни разу не была.
2: На юга? А где была? Ну вот ты как можешь...
3: Я постоянно по работе только везде гоняю.
2: Не, мы про отпуск конкретно сейчас
3: говорим. Не хожу в отпуск, уже 3 года я не была в отпуске.
2: Ну ты куда-то ездишь? Ну не знаю, может в 10 лет ездила в Сочи.
3: В целом за всю жизнь?
2: Ну конечно, мы никак не регулируем ваши, знаете...
3: Из таких прямо необычных мест Владивосток запал мне в душу. Правда, климат на любителя, но красоты местные просто завораживают.
2: Что там дело?
3: Я там отдыхала, в целом, с другими детьми, когда там была подростком, путешествовала. Ну да, была старшеклассницей. Мы ловили медуз, помню, как мы ими кидались на пляже. Помню, как в целом видели дельфинов в океанариуме.
2: Ну,
3: там
2: вот
3: тоже были.
2: Будем считать, что если проводя черту конкретно сегодня, будем считать, что вот за всю твою жизнь вот это был такой отпуск мечты.
3: Полноценный
2: прямо такой, да. Ну ты какие-то бонусы там накидываешь. Ну просто
3: я
2: вот...
3: очень хочу на море, правда. Это...
2: На какое? Куда?
3: Ну, я бы хотела, наверное, на Кипр.
2: На Кипр. Как-то это просто из головы?
3: На Кипр? Ну да, просто у меня там мама была несколько раз, и поэтому говорила
2: без
3: о том, что...
2: Без тебя,
3: без меня. Была несколько раз там без меня и говорила, что море там просто необыкновенной красоты, поэтому... Но так, если еще тоже порассуждать, в Италию бы очень хотела, потому что очень люблю итальянскую кухню.
2: Я, наверное, знаешь как, безусловно, отпуск, вот когда у меня был с семьей, это невероятные, прикольные приключения. С большим удовольствием я, конечно, их повторил бы. Это все то, что касаемо жизни, когда началась семейная. Давай назовем это семейная жизнь. А вот отпуск, который был, я тоже, наверное, вспомню только из детства, когда мы ездили в один из санаториев Пермского края. По-моему, он назывался Вита. Ну, в общем, куда-то так. В Перми, короче, ездили. У меня от мамы по работе давали путевки, там только вот ты платишь за дорогу, а все остальное тебе предоставляется. Это было невероятно. Я ездил на 3 смены. На 3 смены я ездил подряд, то есть не уезжая даже оттуда. И вот я уезжал туда. Было невероятно круто.
3: Это все летом тоже было?
2: Ну да, получается, где-то до конца июля, вот плюс-минус. Я вот уже в августе
3: круто.
2: Точно был как бы здесь. Но это было невероятное приключение. Я просто... Это вот тебе 15 лет, когда в целом ты уже чуть-чуть хотя бы становишься адекватным. Но я имею в виду, что ты умеешь разговаривать, там, коммуницировать и так далее. То есть не в 7
3: заводить
2: лет...
3: друзей.
2: Да, не в 7 лет, когда ты еще деточка-конфеточка, тебе в целом как бы устраивает абсолютно все. А вот именно когда тебе 15, вот это да. Но сейчас у меня отпуск мечты. Я, наверное, детей... интернета. Вот так бы я бы сказал. Я бы хотел вместе с супругой отправиться на Мальдивы. Не знаю, у меня был брат, он говорит, ну, как бы, окей.
3: Ну, я просто скажу, что многие, вот тоже вот и мои знакомые там были, и говорят, что там, кроме того, чтобы лежать на пляже, загорать, пить коктейли, ничего больше нет
2: вот
3: интересного.
2: Хочу точно так же съездить и быть тем твоим знакомым, который говорит, Янчик, ну, делать нечего там.
3: Ну, это же неинтересно, пассивный отдых такой.
2: Ну, для кого как, почему? Мне нравится.
3: Ну, 2 недели, ну, или неделю там лежать.
2: Мы как-то, ездили с Ксюшей, летали в Турцию, когда мы оставили просто 3 детей маме, и мы 3 дня просто лежали, мы вообще ничего не делали. Это было невероятно.
3: Но вы молодые родители,
2: здесь,
3: возможно, понять.
2: Да, здесь формат сравнения, поэтому я бы хотел вот туда отправиться. И мы хотим узнать у тебя твой отпуск мечты, тот, который был, и ты бы с удовольствием повторил, или тот, который еще у тебя в недалеком будущем. Есть несколько вариантов. Первый, это, конечно, во ВКонтакте, там у нас висит пост. Также в канале, в Максе, который называется Радио Jam FM Екатеринбург, или в личку, чтобы быть таким легким инкогнито, +7 932 020 102 5, и за это мы тебе подарим вкусный подарок.
3: Победитель получит сертификат на круг пиццы от ресторана Пицца Мия, так что обязательно пиши нам сообщение.
2: Да, ну а мы пока с вами музыкально разгоняемся, а через 10 минут начнем читать ваши комментарии, поэтому ждем.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентра «Камей-Восток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщает RSN-X-карты, Челюскинцев стоит от Братья Быковых до Восточная, Космонавтов от Артинска до Челюскинцев, ЕКАТ от реки Березовка до моста через ЖД-дорогу, Московская от Обездной до Волгоградская, потерпим, на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. Много машин на Ленина от Луначарского до Хохрякова, такая же история на Карла Либкнехта, Роза Люксембург от Ленина до Карла Маркса и стоит Амундсена от Бардина до Обездной.
8: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
10: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено на Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут, а за окном 22 градуса. И вы видите, что на небе? Солнце светит.
3: Ура!
2: Немножко. Ну ты тоже давай, немножечко.
3: Ну
2: все.
3: Как, нормально, прилично.
2: Начинаем читать ваши комментарии.
3: Я напомню, что тема нашего сегодняшнего вечера звучит так. Отпуск твоей мечты. Каким он был или о каком ты мечтаешь? Нам написала Юля. Она пишет: отпуск мечты, когда я не потрачу ни копейки, а отдыхать буду на берегу моря или океана в красивейших местах. Надеюсь, что мечты все-таки сбываются.
2: Оля вот нам написала о том, что отпуск моей мечты – это отпуск с любимым человеком. Но это место в моем сердце пока вакантно. Хорошо.
3: Так.
2: Вот, Оля, видите, как намекает. Если вдруг что. Значит, сердце пока вакантное. Неважно, где будет этот отпуск, под пальмами или в палатке, у костра, это будет самый незабываемый отпуск, о котором я мечтаю. Соглашусь на 100%. Но с учетом того, что у меня мое сердце как бы уже занято, я вот говорю о том, что мы бы съездили, вот могу конкретное место назвать, куда бы мы отправились. А пока отпускные пошли на годовой абонемент в фитнес-зал. Оль, ну тоже своего рода отпуск.
3: Решила доходить.
2: Сменили вид деятельности, да. Согласен. Красота. Да, вот видишь, она написала превыше всего.
3: Василий нам пишет: отпуск мечты был. Море, пляж, отель, все включено. Вкусная еда, головокружительные приключения. Экскурсии тоже посещали. Мы с супругой до сих пор под впечатлением. Очень хочется повторить и порадовать ребенка. Василий, ну ты написал бы, где отдохнули. Фоточки, может
2: да
3: быть,
2: ладно,
3: как-нибудь приложил.
2: Да ладно, там и так было хорошо.
3: Вы фоточки тоже прикладываете.
2: Наташа нам говорит: добрый день, свой день рождения. В этом году в марте я была первый раз во Вьетнаме. Лет, море, солнце, море. Ну, в общем, все кайф. Да. Это, говорит, было незабываемо. Ну, согласны? Белой завистью здесь тихонечко окутала нашу студию.
3: Я много людей знаю, которые очень негативно почему-то относятся к отдыху в именно азиатских странах. Не знаю почему, потому что зачастую говорят: еда невкусная, не наша,
2: ну,
3: а как же борщ?
2: Получается,
3: же,
2: знаешь, да? Почему?
3: Ну, знаю, но все равно там
2: все равно не знаю.
3: Красоты. Ну нет, я к тому, что можно для разнообразия посетить то, что изначально тебе казалось тем местом, которое ты не хочешь посещать.
2: Ну ты пока не съездишь, не можешь не узнать. Просто если у тебя есть какие-то конкретные точки, триггеры, куда ты не отправилась бы, то тогда в этом есть смысл соблюдать их. Вот Анна говорит: добрый день, хочу отпуск 56 дней, как у мужа. 55 из них я бы провела в Антарктиде, но один денечек с мужем. То есть 55 дней без него, и потом один денечек с мужем. Нормально.
3: Антарктида, вот это выбор.
2: Круто, я бы тоже с большим удовольствием съездил. У меня один раз как-то была ситуация, когда ребята, на которых я подписан, я увидел у них фотографию, где они были на Камчатке, и они такие, была подпись о том, что мама, я на краю света. И я такой: вау, очень
3: загорелся
2: круто.
3: Этим.
2: Как будто ради одной подписи такой можно уехать. Присылайте ваше сообщение, мы готовы, знаете, расстаться с нашим сертификатом. Лучшее из них в конце этого часа получит, собственно, подарок.
3: Это сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».
2: Да, поэтому, ребята, делайте это где хотите. Например, у нас есть канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург, а также номер +7 932 020 125, а также в официальной группе во ВКонтакте. Вот Филатов Игорь говорит о том, что это все не помню я, а я вот это помню наизусть и вам только что рассказал.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 31 минута. Пришло время свежих историй.
3: Футболист Матвей Сафонов сам добыл камень для кольца своей супруги. Этим эта история просто покорил весь интернет.
2: Это наш вратарь, да, но только играет на ПСЖ, да, во Франции.
3: Недавно спортсмен женился на камикессе Марине Кондратюк, и он рассказал, что собственноручно добывал камень для создания ее колечка, и пояснил, что когда-то они с возлюбленной своими руками изготовили кольца друг для дружки, но со временем она его потеряла, бывает. После этого Матвей заявил, что заново делать кольцо никакое не станет, хотя сам спланировал ей сюрприз. Он отправился на Шри-Ланку, чтобы отыскать там подходящий камень для нового колечка, и в итоге добыл натуральный сапфир. И вручил его невесте уже на свадьбе. И, конечно, она этого не ожидала и очень обрадовалась. И даже там вносил какие-то последние штрихи в дизайн этого колечка.
2: Так, ну давайте я тоже немножечко там с облачков спущу, чтобы не было такого о том, что нам сейчас обычным мужикам что делать вот? Ну что делать нам теперь?
3: Ну он планку задал.
2: Поехал на Шри-Ланку добывать. Во-первых, они полетели отдыхать. Ну давайте, он поехал не за камнем как бы конкретно. Просто все это в кубе звучит невероятно красиво. Тут спорить не стану. Безусловно, звучит очень круто.
3: Романтично.

0: Абсолютно согласен, тут не буду спорить. Просто, во-первых, твоя вот эта, знаешь, желтая пресса чуть-чуть подкидывает пуху. Значит, они отправились на Шри-Ланку. Я вот специально почитал, нашел для себя, пока ты вот тут нам рассказывала, чтобы нас, пацаны, мы все еще здесь, нормально. Значит, он спускался в шахту, там что-то 10 метров глубиной, вручную вот это все наполнял, да-да-да-да-да. Да, потом передал профессионалам, все это, в общем, как бы сделали. Тут просто залетали
1: отдыхать. А в чем у меня желтая пресса, стесняюсь спросить?
0: Полетел на Шри-Ланку.
1: Но он же полетел.
0: Самозалюбленный.
1: Ну, он же ради... Ну, хорошо, совместил вот, приятное с полезным.
0: Вот Фродо пошел в Мордор ради того, чтобы отнести кольцо. Он прилетел на Шри-Ланку. Не, ну, круто. Да я так, конечно, посмеяться, не более того. Очень круто звучит, очень круто звучит. Я бы тоже так хотел. Круто.
1: Особенно греет душу такое колечко, которое твой любимый сам добыл.
0: Дорогое, да? Давай добавим еще.
1: Дорогое.
0: Дорогое. Ну, слушай, ну, натуральный же камень, как бы все равно.
1: Сапфир не дешевый.
0: Денежку имеет, конечно. Это, считай, перелет плюс, правильно?
1: Работа мастера.
0: Конечно. Вот зашел бы где-нибудь у нас вот там на Малышево где-нибудь какая-нибудь, если ювелир, наверное, мастерская отдал бы и все. Но в целом очень круто, конечно. Завидуем потихонечку. Хотя я бы, честно говоря, с Сюшей просто бы на Шри-Ланку поехал. Я более чем уверен, она бы даже отказалась от кольца, который бы я там сам добыл, просто бы
1: главное
0: съездили.
1: Отпуск.
0: Конечно, съездили и нормально. Но пока у нас светит солнце, давайте узнаем, ждет ли нас такой легкий вечерний отпуск здесь, в Екатеринбурге.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21. Выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, пришло время продолжить читать ваши комментарии, тем более сегодня мы, знаете, сражаемся за вкуснейший подарок, ну, один из вкуснейших подарков, который у нас может быть.
3: Это сертификат на круг пиццы в сеть пиццерии «Пиццемия».
2: Целый круг. Я подумал о том, что вот «Пиццемия» я могу съесть, ну, три слайса. Три могу.
3: Три слайса?
2: Да.
3: У меня вообще пиццемия.
2: И бедра куриные.
3: Пиццемия у меня сразу ассоциируется со своим студенчеством, потому что постоянно туда гоняли. Деревенская пицца,
2: да.
3: Только с курицей. Ой.
2: Топ за свои деньги, 100%. Вообще, ладно, давайте. В общем, ваш комментарий. Мы задаем вам вопрос, соответственно, вы на него отвечаете.
3: Сегодня тема звучит так. Отпуск твоей мечты. Каким он был или какой ты отпуск хочешь, о каком мечтаешь?
2: Яна в начале нашего эфира говорила о том, что вот она ездила в Владивосток, там отдыхала. И вот Оля поддерживает ее. Она такая, вот я вот так себе представляю, что она говорит. Это было мое направление в 24-м году. Сказать, что мне понравилось, это вообще ничего не сказать, потому что невероятно. Аквапарк рекомендую. Хочу еще побывать на побережье в сторону Находки. Вот Оля говорит нам.
3: А нам Тимофей пишет, у меня был отличный отпуск в Таиланде, море, солнце, ну и, конечно, вкусный суп том-ям.
2: Да, расскажите, а где в Екатеринбурге вот самый вкусный том-ям? Вот я.
3: А ты его ешь?
2: Да, хорошо, да, почему нет? Ну, нормально, абсолютно, да, у меня нет
3: никаких... Он же такой остренький.
2: Не, ну там же ты же можешь выбрать себе остроту. Ты входи в нормальные места.
3: А, это так работает?
2: Ну да, меня всегда спрашивают от 1 до 5 острых.
3: Ну, в целом, не морепродукт.
2: Ну вот, тоже нормально. В общем, мы продолжаем узнавать о том, куда ты хочешь съездить в отпуск. Есть несколько вариантов. Можешь нам в Макс написать, а можешь зайти в ВКонтакте, там постик у нас висит.
3: Там тоже есть пост, пиши обязательно свои сообщения. Напомню, что сегодня приз это круг пиццы, сертификат, точнее, на круг пиццы в сеть пиццерий Папа Джонс. Ой,
2: да.
3: Папа Джонс, Пиццемия.
2: Да, Пиццемия. Мы через 10 минут уже подведем итоги и скажем, кто же у нас все-таки победил. А может быть, это будешь именно ты.

0: 18 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: Пришло время все-таки нам подвести наши итоги и понять, кому же сегодня достается целый круг пиццы из пиццерии. Мы тут с Яной уже выбрали себе, какие бы мы заказали.
3: Вкусы?
2: Да, я бы с колбасой какую-нибудь
3: Нет,
2: бы взял.
3: Нет, я деревенскую.
2: Ну, как говорится, откуда родом те и вкусы.
3: Кто бы говорил, Михаил.
2: Тут согласен. Ладно, у нас есть, кто сегодня победил, давайте будем ее поздравлять.
3: Я напомню, что тема сегодня звучала так. Отпуск твоей мечты. Каким он был или о каком ты мечтаешь? На связи с нами Оля. Оля, привет.
4: Привет. Привет всему Екатеринбургу.
3: Вот, расскажи о своем отпуске.
4: Мой отпуск получился внезапный. Мне было очень плохо, и я решила куда-нибудь уехать подальше. И купила билет до Владивостока.
2: Но это помогло?
4: Да-да-да.
2: Ну, главное, что помогло.
4: Купила и полетела.
3: Ну, лететь-то прилично.
4: Просто, у меня было такое плохое настроение, но Владивосток все исправил. Вот честное слово, я не ожидала, что я окажусь в раю.
2: Давайте мы дадим как рекомендацию, как поднять себе настроение. Если у вас что-то не получается, летите просто во Владик, и там все вопросы решаются,
4: да,
2: как-то, знаете, достаточно интуитивно. Ну что, мы тебя поздравляем, ты большая молодец, сегодня твое сообщение, как это, в серединку круга.
3: Лучше.
2: Да, мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на круг пиццы.
3: От ресторана пиццерии.
4: Ура, я счастлива.
2: Ладно, спасибо тебе большое. Все, хорошего тебе дня.
4: Я очень обожаю пиццерию.
3: И Jam FM, надо сказать.
4: Я поделю ее со своими друзьями.
2: Обязательно, обязательно. Мы потом ждем от вас фотографии, как вы будете друг друга кормить сырной пиццей. Ну так, так вы.
4: Обязательно.
2: Все, хорошего тебе вечера. Спасибо, что была с нами. Ну, ты можешь выиграть уже на самом деле завтра. Если расстроился, что именно твое сообщение сегодня не попало в десятку, ну, не стоит сдаваться, не стоит прогибаться.
3: Обязательно не сдавайся, потому что завтра будет крутая новая тема.
2: Да, и ты можешь в ней поучаствовать и, соответственно, забрать свой подарок.
5: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

гулял с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. С 11 июля ЦБ вводит новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО, благодаря чему выплаты могут вырасти на 10%. Так, при определении цены запчасти не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Свердловские власти пытаются ликвидировать подтопление. Такое поручение дал губернатор Денис Паслер. Из-за аномальных дождей затопленными оказались 7 низководных мостов. Временно ограничено движение с 17 населенными пунктами, передает Е1. Бывшая жена бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова Ирина обжаловала приговор. Ранее Кировский райсуд назначил ей условный срок за мошенничество, сообщает Урару. Екатеринбуржцы определились с тем, как будет выглядеть набережная Исети. В мэрии подвели итоги опроса горожан о стиле благоустройства набережной на участке от Декабристов до Белинского. Почти 40% отдали предпочтение природному стилю оформления, более 5% урбанизированному, 55% считают, что стиль должен быть комбинированным. За обустройство велодорожек высказалось 75% горожан, беговой дорожки 81%. Также подавляющее большинство опрошенных высказалось за архитектурную подсветку и озеленение. Напомню, участок набережной Исети ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Информацию о замедлении трамваев в Екатеринбурге назвали фейком. Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что с 1 июля на улице Радищева и на мосту Челюскинцев трамваем нельзя будет разгоняться более 20 км в час, а на Малышево и Татищево до 10 км в час. Но на специальных частях контактной сети и до этого были ограничения скорости, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии. Редакция ссылается на документ, который традиционно регламентирует скорость трамваев на мостах, в зоне пересечения с троллейбусными линиями и в узких проездах, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» откроет новый сезон 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо», сообщили в екатеринбургском клубе. Встреча на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов по местному времени. Всего команду ждет 34 тура. Первый круг продлится до начала декабря, второй стартует в марте, завершится 29 мая домашним матчем против Челябинска. В прошлом сезоне «Урал» занял третье место в Лиге Пари, набрав 61 очко. В стыковых матчах за выход в РПЛ «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо». Доллар 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21. Выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут, а в центре города за окном 21 градус тепла. Давайте продолжать или начинать, в общем, смотря когда и вы к нам пришли в гости.
3: Но мы все-таки с тобой продолжаем.
2: Да, мы продолжаем. Мы — это два прекрасных человека, которые встречают с тобой этот вечер вторника. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Да, и хотим поговорить с тобой вот о чем. У нас есть жизненные лайфхаки, а есть тренды. Да? А что еще у нас есть?
3: Планы на вечер у нас есть.
2: Ну, ладно.
3: Давай, что сначала, давай планы или тренды?
2: Уступляю тебе как
3: я
2: леди.
3: Я за планы.
2: Уступлю тебе как леди. Хорошо, давайте.
3: Отправлю, как обычно, вас в кино. И фильм называется сегодня «День разоблачения». И на секундочку...
2: Это фильм так называется?
3: Да, «День разоблачения». Режиссер Стивен Спилберг, что уже говорит о статусе этого кино. Напомню, что он снимал «Войну миров», «Индиану Джонс», «Трансформеров», «Челюсти».
2: Да.
3: И одну из главных ролей исполнила Эмили Блант. «Дьявол носит Прада», «Тихое место», вот эти все кинокартины. По сюжету, на протяжении десятилетий одна корпорация скрывает от человечества правду об инопланетной жизни. А именно о том, что она существует и нам вредит. Главный герой, это специалист по кибербезопасности этой корпорации, находит секретные доказательства и решает их показать миру.
2: Так.
3: А за ним начинается целая охота. Параллельно с этим развивается линия, история девушки, которую как раз-таки играет Эмили. Она работает телеведущей и ведет прогноз погоды. И
2: невзначай... Ну что, уже закрутили!
3: Ну там
2: опять
3: две сюжетные линии. Сначала
2: же
3: кибербезопасность, вот этот специалист, и вторая линия, как раз-таки Эмили Блант играет телеведущую. И эта самая телеведущая начинает просто ни с того ни с сего разговаривать на инопланетном языке.
2: Просто?
3: Да, и вести прогноз погоды на этом...
2: Все, я понял. Я даже сейчас конкретно картинку вспомнил. Я думаю, о чем ты говоришь? Где-то я уже это видел. А это, видимо, просто были такие, знаешь, это выплескивают кусочки видеоотрезков для того, чтобы специально приманить. Да, и я все время искал этот фильм, такой, думаю, почему его нет? А вот он, оказывается, только вышел.
3: Да, называется «День разоблачения», напомню. И мне очень нравятся классные факты в этом фильме, потому что Эмили Блант записала свыше 1000 разных звуков, чтобы изобразить сама этот язык инопланетный. Мы же, понятное дело, не знаем, как он звучит.
2: Да.
3: И она записала их, звукорежиссеры, точнее, их обработали. То есть вместо того, чтобы доверить это, ну, искусственному интеллекту, например, чтобы он сам придумал, она сама это все воспроизводила и, ну, училась разговаривать на инопланетном.
2: Но она же за это получает зарплату.
3: Ну да.
2: А это же, чтобы подписку на искусственный интеллект не оформлять, вот как бы она же и так денежку получает. Вот, соответственно, может и сама это все озвучить.
3: Но она классная актриса, поэтому
2: соглашусь,
3: ко всему очень ответственно подходит.
2: Я считаю, что это идеальный фильм для того, чтобы скоротать вам вечерок. Ну, 100%. Так же, как и нам продолжить с вами музыкальную гимнастику здесь на Jam FM.

0: Возвращаемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Итак, как сообщается «Россиянэкс» карты. Челюскинцев стоит от братьев Быковых до Восточной Космонавтов. От Артинска до Челюскинцев и от реки Березовка до моста через ЖД-дорогу. Постоянно за вокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. На Амундсен от Бардина до Обездной. Ленина стоит от Московской до 8 марта и от Восточки до Карла Либкнехта. И задержаться придется на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
9: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
3: Реклама ООО «Пульсан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут. Пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды».
3: Я нашла тренд, и он на этот раз зарубежный, но уже кочует и к нам, к нашим подросткам. Подростки США буквально помешались на пельменях-антистрессах. Это сейчас
2: больше.
3: Главный хит соцсетей. В общем, забавные безделушки продаются в боксах.
2: Это не еда.
3: Это не еда, а пельмень антистресс, который нужно щупать, как вот эти, ну, подушки продаются антистрессовые, а тут пельмень, но он, видимо, из какого-то другого материала.
2: И размером как пельмень.
3: Ну, как большой пельмень.
2: Так.
3: С ладошку.
2: Это уже...
3: Как минимум детскую. В общем, безделушки продаются в специальных боксах, и заранее узнать, какой именно пельмень, какого цвета, ну, нельзя. А-а-а. Вот что попадется, то попадется. Именно поэтому соцсети сейчас заполняют контент с распаковками и бурными реакциями на содержимое этих коробочек. Самыми желанными считаются полупрозрачные, такие блестящие экземпляры.
2: То есть в наше детство был счастливый пельмень, а тут
3: здесь
2: просто такой.
3: Да, какой-то антистрессовый, такой блестящий. А вот обычный... Обычная версия, которую вызывает у детей слезы, это красный. Почему-то вот считается не элитным считается получить именно красный.
2: А наоборот,
3: пельмень.
2: Как бы.
3: Да,
2: нехорошо.
3: А вот блестящий, это круто, что он тебе попался. Mm-hmm. Это как та самая, наверное, в моем детстве игрушка киндер-сюрприз. Вот какая тебе попадается. В общем, тренд уже добрался и до российских наших маркетплейсов. Один такой бокс с пельмешком обойдется родителям примерно в 400 рублей.
2: До свидания.
3: На этом комментарии окончены.
2: Да, ну 400 рублей. Ну это пачка пельменей.
3: Нормально. А, ну да, можно купить.
2: Конечно.
3: Настоящий тоже антистресс.
2: Купите пельмени. А, ну они мягкие, да, получается? Я подумал о том, что можно сделать вот из соленого теста, когда раньше запекали, а потом разрисовывали всякими разными штучками. Ну посыпали всяким глиттером сверху, и все, и нормально, и блестят они, и все хорошо. Ну камень на крайний случай найдите, раскрасьте в красный. А, в красный нельзя.
3: Нельзя, это не элитно.
2: Давайте в блёс. Да, золотые можете в целом сделать. Хорошо. Ну, если денежка имеется, можно как бы, собственно, почему бы и нет? Вот вам хочется рассказать про умную еду. Заморозка остатков кофе. Делала когда-нибудь так?
3: Нет.
2: В общем, можно как лайфхак, можно как легкий тренд. В общем, если ты часто не допиваешь, например, кофе, то есть вот ты, мне нравится пить из больших кружек. Я не всегда допиваю, но мне нравятся вот большие кружки. Именно такой, знаешь, вот 0,3, я бы даже сказал. 0, да, мне нравится большой объем такой кружек. В общем, если вы не допиваете кофе или сварили, например, слишком много, его замораживают формочками для льда. Вы просто не допиваете, наливаете формочку, соответственно, можете в морозилку. Как только она замерзнет, ну ты меня сейчас спросишь, а там же 6 вот этих емкостей для заполнения льда. А если только у меня на 3 кубика хватило, ничего страшного, ты замораживаешь это кофе, а потом в пакетик в этом же морозилке пересыпаешь. Mm-hmm. Суть в чем? В жаркие-то дни это готовая основа для домашнего фраппе. Закидываете туда вот эти кубики, заливаете молочком, и понеслась.
3: Практично. Можно еще что-нибудь, мороженку.
2: Ну, я просто вот сегодня конкретно, когда утром я завтракал, я понял о том, что я оставил полстакана. Ну, примерно. Mm-hmm. Не то, что я сильно сэкономил, но опять же, да, если там посчитать за год...
3: Получается прилично.
2: 37 рублей на дороге не валяются, как бы я вам скажу. Но опять же, просто прикольная история, когда вы можете себя порадовать. Да, суть в чем, когда вот вы в жаркий день захотите как-то побаловать себя немножко кофе холодным, не получится. А потом вспоминаете о том, что вы действительно сделали что-то полезное, и все. Теперь еще одна такая небольшая помощь и лайфхак – управление вниманием и цифровой детокс. Многие же сейчас, например, отключают телефоны и ставят, например, там авиарежим для того, чтобы никак вам не мешали оповещения, которые приходят. Есть еще одна такая история, которая называется «черно-белый экран». Понял? Ну, просто... Ну, черный, конкретно, без каких-то подводных камней, черно-белый экран. Чтобы избавиться от постоянного желания проверять разные социальные сети, многие включают на смартфонах, ну, как бы, монохромный режим. То есть, когда у тебя просто экран черно-белый. И получается, что у тебя нету доставки в мозг именно разноцветных картинок, вот этой всей разной яркой. У тебя просто ЧБ-экран. И тебе становится в какие-то моменты неинтересно.
3: То есть ручка не тянется листать ленту, смотреть что-то, какой-то контент.
2: Ну, может быть, она и тянется, если у тебя действительно...
3: А тут бабац.
2: А тут, да, все черно-белое такое, знаете, не живое, не настоящее. Ну, стоит попробовать что-то. Ну, конкретно с пельменем...
3: Мне с кофе понравились.
2: С пельменем блестящим. Тут, конечно, на любителя. Но, опять же, кому-то нравится, почему бы, собственно, и нет.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 30 минут. Пришло время свежих историй.
3: Филипп Киркоров и Прошенька Шаляпин помирились.
2: А они ссорились?
3: А вот я тоже не была в курсе, оказывается, да, и были в ссоре 18 лет.
2: Я думал, Прохожа Шаляпин любит такую возрастную категорию людей. Для него, наоборот, это все друзья.
3: Сейчас об этом как раз-таки скажу. Он любит женскую половину такой категории людей. Так. Из-за этого как раз-таки произошел конфликт. В общем, у них недавно...
2: Не поделили кого-то?
3: Да, прошла встреча между, ну, Филиппом и Прошей.
2: Так.
3: Я его Прошей буду называть.
2: А почему Филиппа Филий?
3: Филя и Проша тогда.
2: Да, Филя и Проша,
3: Филя,
2: да?
3: Филя и Проша встретились. Как будто
2: история из сказки.
3: Спустя 18 лет Проша получила комплименты, отеческий такой поцелуй в макушку.
2: Угу.
3: И после этой встречи, понятно...
2: Отцовский, наверное, да? Не отеческий. Я еще такой думаю, что за признак, хорошо.
3: В общем, они помирились, очень классно все это прошло. Но, собственно, про что ты уже говорил. До этого Прошенька говорил, что когда-то они с Филей встретили одну мадам.
2: Так.
3: Которая понравилась обоим сразу.
2: Ага.
3: И, конечно же, тут включилась конкуренция мужская. Чья она будет?
2: Подождите,
3: его.
2: А как, это когда? Или вот 18 лет
3: 18
2: назад.
3: 18 лет назад.
2: Ну ладно.
3: Да, и неизвестно, чем ситуация кончилась. В итоге, кого она выбрала, не выбрала. Но они вроде как оба одиноки у нас сейчас. В общем, тогда на пути встала некая дама, их рассорила. Они до этого, ну, были такими достаточно хорошими друзьями. Хорошо общались. И сейчас они уверяют, что делить женскую аудиторию между собой не придется, они будут ее только умножать.
2: Просто в то время, когда это случилось, у них еще не было кодекса братана.
3: Вот возможно,
2: если бы он был, они
3: оно.
2: Бы уже как-то давно решили эту проблему. Ну а помирились-то они, естественно, на мизинчиках.
3: На мизинчиках и на поцелуйчиках, как его тоже можно заметить.
2: А, ну вот в макушечку.
3: Ну да.
2: Ну опять же, да, Филипп спустился.
3: Что будет классный творческий союз, зная о том, какой Филипп у нас очень экстравагантный, Филя, и зная, какой Прохор.
2: Не, лучше, наверное, говорить Филипп, потому что Филипп? Филя — это из «Спокойной ночи, малыши», да.
3: Тогда не
2: Филипп
3: буду говорить.
2: Филипп лучше звучит, согласен,
3: Филипп,
2: потому что как будто так. Прохор Шаляпин, ну, знаешь, поругался с Филей реально из «Спокойной ночи, малыши», да.
3: Ну, в общем, классный творческий союз. Я уверена, что от них сейчас можно ждать кучу контента прекрасного, юмористического.
2: 100%! Мы за любовь. И всем вам, собственно, рекомендуем. А также рекомендуем узнать, что у нас происходит за окном сейчас.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор» — кафе китайской кухни «Шангри-Ла». На завтра, среду, 1 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 0 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-21, тепла.
1: Реклама.
5: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, Селусею.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
1: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осирестор, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут. Пришло время поговорить с искусственным интеллектом. Да. В общем, мы задаем ему вопросы и говорим: а расскажи, а покажи. И вон он нам дает свою нейродичь такую.
3: Сегодня у нас вопрос звучит так: как накопить деньги на отпуск?
2: Слушайте, есть, конечно, смешные, но иногда из чего-то смешного, да, потому что в каждой шутке доля шутки, поэтому мне сильно нравится. Значит, мега-сейл вот называется рекомендация, что нужно сделать. Надо устроить генеральную ревизию всего, что у тебя есть в доме. Mm-hmm. Все, что не использовалось год, выставляйте на продажу. Вот и все. С пометкой «помогите уехать на море». Вот прям реально. Фотографируешь то, что ты не пользуешься, чем год ты не пользуешься, вот вообще не брала. Не то, что, в смысле, зимнюю куртку, вот ты не пользуешься там.
3: Она пригодится потом.
2: Да,
3: на нее надо будет копить.
2: Естественно, она пригодится. А если есть что-то такое, что тебе действительно не нужно, но здесь я бы дал, наверное, какую-то свою рекомендацию, не надо выставлять это за бешеные деньги. То есть оно у тебя все равно валяется. А если ты еще с этого что-то заработаешь, круто.
3: А мне, кстати, всегда мама говорит, что если вещь не носится, ну вот, да, не знаю, платье у тебя лежит, как бы ты его,
2: конечно,
3: никуда не используешь, обязательно от нее избавляйся, кому-то другому радость принесет,
2: да,
3: а тебе денежку в
2: карман.
3: Да,
2: но только ты не за 15 миллионов миллиардов тысяч рублей ее продавайте, да, за какие-то такие деньги, чтобы кто-то захотел ее купить.
3: У меня тоже есть совет от нейродичи: введи налог на кофе. Она пишет: каждый раз, когда тебе хочется взять, не знаю, там, латте, какой-нибудь кофеечек,
2: кофе,
3: да, в общем-то, в кофейне, откладывай эту сумму в отпускную копилку. Через месяц, она пишет, ты либо станешь гуру заваривания дома кофеечка, либо накопишь на море. Зависит от силы твоей воли. А еще пишет: заведи копилку с характером, назови ее, например, билет в рай или на пальму, например.
2: Давайте переименуем немножко, да.
3: Ой, не-не-не.
2: Не надо билет в рай.
3: Ужасно звучит, и только сейчас поняла, что... Так, ладно, не будем об этом, но к тому, что можно дать ей какое-то название, каждый раз, кидая туда монетку, говори ей что-то вроде: терпи, подруга, скоро будем загорать.
2: Да-да, вот это нормально, терпи, подруга. Значит, мне понравился еще штраф за нытье. Значит, вы в семье берете и вводите правила каждый раз, когда кто-то говорит, ну, какую-нибудь фразу подобную, там, как же все достало, или там, это надоело. Ну, то есть, любое нытье вы превращаете человека в 500-рублевую купюру, в общую банку складываете, и все. Во-первых, вы будете богаче, да? Ну, лично, это же ваш банк. Mm-hmm. А во-вторых, вы станете на 500 рублей ближе к отпуску.
3: А если
2: вот
3: постоянно кто-то ноет?
2: Быстрее уедете.
3: А как без денег остаться?
2: Да почему? Ты-то с деньгами.
3: А, ну да.
2: Не стани, работай, и все у вас будет хорошо. Воспользуйтесь этими лайфхаками, и вы станете, ну, на пару шагов ближе к морюшку точно.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:55. Конечно, хочется сказать вам огромное спасибо за эти два часа, которые вы провели вместе с нами. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Сегодня действительно говорили о многом, немножко помечтали или вспомнили прошлое. В данном случае это, конечно, вопрос нашего первого часа.
3: Мы сегодня обсуждали отпуск твоей мечты. Кто-то рассказывал о том, где он побывал, кто-то писал о том, где он хочет побывать. И у нас сегодня победила Оля, и она написала, что когда ей было грустно, она взяла билетик во Владивосток и улетела именно туда и вернулась совершенно другим человеком.
2: Пожалуйста, вот вам один из вариантов, как можно скоротать какие-то, знаете, ваши эмоциональные качели. Да, поздравляем ее еще раз, она большая молодец. Также начали с варианта, куда сходить сегодня вечером. Вот я порекомендовала фильм, как он называется?
3: С Эмили Блант, да. Очень крутой фильм, «Разоблачение» называется. В общем, обязательно нужно его посмотреть, потому что все-таки это Стивен Спилберг, и я считаю, что это уже уровень.
2: Пока все схлапывается, 100%. Кстати, задавали вопрос в нейродичи, как можно накопить на отпуск. Я все-таки прибиваюсь к мысли о том, что можно просто складывать в баночку за каждое ругательство, например. Тоже хорошо.
3: Мне кажется, что можно все-таки завести копилку, как-то ее обозвать, эту копилочку, наклеить на нее какую-то наклеечку и типа каждый раз говорить, что это мне на пляж, чтобы загорать. Мне вот этот совет понравился.
2: Заведите поросюшку и назовите «Злая свинья».
3: Ну,
2: Агропик.
3: Агропик.
2: Ну, типа, да, злая семья, свинья,
3: кстати,
2: которая...
3: хороший вариант.
2: Да, забирает у тебя деньги. Ну, и хочется пожелать вам, конечно, отличного вечера. И она остается уже ровно в половину следующего часа. Поговорим о свежих новостях. Значит, расскажем вам что-то интересненькое опять из мира шоу-бизнеса. Ну, и напоследок, как всегда, конечно, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. В Свердловской области скоро закончатся дожди и заметно потеплеет. Обнадеживающий прогноз сделал Уралгидромет. Правда, до наступления настоящего лета придется потерпеть несколько дней. Дождливый циклон задержится в регионе до четверга, а на востоке области до пятницы. А вот в период с 4 по 6 июля предполагается воздействие области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание погоды без осадков и повышение дневной температуры до 22-27 градусов, сообщили в Уралгидромете. В екатеринбургском поселке Северка развернут оперштаб по ликвидации последствий подтопления. Из-за дождей вышли из берегов реки Северка и Решетка. Затоплены 96 домов. Специалисты обходят затопленные территории в Екатеринбурге и откачивают с этих участков воду, сообщает «Новый день». Нижний Тагил и пригород затопило из-за сильных дождей. 29 июня выпала почти месячная норма осадков. Как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в зоне подтопления находятся коллективные сады Монзина, Евстюниха, Горбунова, размыты проезды к селам Елисаветинская и Захаровка. По словам главы города, он держит ситуацию на личном контроле. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, введен режим повышенной готовности. Пункты временного размещения под подготовлены, но пока необходимости в них нет, сказал мэр, на которого ссылается «Комсомольская правда». Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В рамках фестиваля состоятся богослужения, крестные ходы, концерты и выставки. Еврокомиссия опровергла информацию о полном запрете туристических виз для граждан России. Ограничения могут коснуться лишь россиян, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Как сообщает агентство ТАСС, в Европе работают над точечными мерами по адаптации визового режима. Эти предложения были выдвинуты в рамках 21-го пакета санкций против России. Представители Еврокомиссии воздержались от комментариев относительно того, как именно Брюссель планирует идентифицировать бывших участников СВО. Россияне все чаще стали отказываться от больших пышных свадеб и отдавать предпочтение камерному формату торжества. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос, около трети его участников рассказали, что они просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и семейным. Доллар 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до +14. Завтра днем 15-21. Выше нуля.

Что только не сделаешь ради любви. Вот, например, на край света, да еще и босиком. Две Маши. Но в любом случае, вдвоем-то намного веселее. Но где бы ты ни находился, тебе хорошая компания, и точно могу предложить скромную свою, а в первую очередь хорошую музыку на Jam.fm. Меня зовут DJ Dan, скоро Иванушки Интернешнл, затем Звонки Ася. Ну а прямо сейчас Боб Синклер от Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на JAM-FM.
6: Привет! В Екатеринбургском зоопарке поселилась рысь. Коллекция животных в нашем зоопарке вновь пополнилась удивительным жителем. Поселилась рысь. Ее зовут Веснушка, и она приехала из Перми. Малышка родилась в прошлом году и стала подарком зоопарку на его юбилей. Сотрудники отмечают, что у Веснушки очень игривый характер, при этом она достаточно послушная и покладистая. В вольере для нее подготовили все необходимые условия. Как пишет Global City, в распоряжении Веснушки гамак, канаты и разные игрушки. В зоопарке поделились. Рысь – единственный представитель кошачьих, обитающих так далеко на севере, и единственная дикая кошка на Урале. Ее широкие лапы и густой мех помогают переносить суровые зимы, а способность ходить по снегу, не проваливаясь, делает ее приспособленной к уральским условиям. Поздравляем Веснушку с новосельем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
7: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21 выше нуля. Также завтра в Риже и Краснотурьинской Ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь до плюс 21.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. В реках Северка и Решетка вода пошла на спад. Напомню, 29 июня после аномального дождя вода в реках поднялась выше критического уровня. Из-за этого были подтоплены 96 участков по примыкающей к реке улице. Специалисты обходят места подтопления и откачивают воду. Также размыло дорогу в сторону улицы Стрелочников. Как сообщил глава железнодорожного района Виталий Першин, после снижения уровня воды подрядчик приступит к восстановлению дороги. Синоптики делают осторожные прогнозы о прекращении осадков. Есть надежда на то, что дожди в Екатеринбурге прекратятся в выходные. С 4 по 6 июля осадков не ожидается, а температура воздуха днем будет от плюс 22 до 27 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Ежегодный фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. В этом году он приурочен к 108-й годовщине памяти святых царственных страстотерпцев. В программу, как обычно, войдут богослужения, масштабный крестный ход, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Центральным событием по традиции станет ночная божественная литургия, после которой состоится царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля от храма на Крови до Ганиной ямы. В связи с этим в городе будут ограничивать движение транспорта и средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Астрофизики предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошло 17 вспышек, в том числе две сильные. В крупнейшей группе пятен, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Специалисты пока не дают точных прогнозов и подчеркивают, что ситуация может развиваться по любому сценарию. Доллар 77.75, евро 88.65.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21. Выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Юля Гаврилина перестала фотографироваться с фанатами у своего дома. Блондинка – одна из самых популярных звезд соцсетей. Многие желают взять у нее автограф и сфотографироваться на память. Однако Юля призналась, что иногда отказывает поклонникам в этой просьбе. Дело в том, что раньше девушка довольно поверхностно относилась к своей популярности. Она могла сфотографироваться с

0: женщиной 24 года. Вполне разумное решение. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор» – кафе китайской кухни «Шангри-Ла». На завтра, среду, 1 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 0 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже преимущественно облачно, возможен дождь до плюс 21.
1: Реклама.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
1: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
5: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотурьинской Ревде тоже преимущественно облачно. Возможен дождь до плюс 21.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лиза Моряк рассказала, как беременность меняет ее восприятие. Беременная третьим ребенком актриса откровенно рассказала, как меняется восприятие ее мира в ожидании малыша. По ее словам, даже мультфильмы теперь смотрятся иначе. Лиза прокомментировала: «Знаете, когда ты живешь в режиме будущего многодетная мама, мир как-то иначе воспринимается. Все кажется более значимым, более трогательным, и даже мультики приобретают новые смыслы. Жена Сарика Андреасяна ощущает свое тело как оживший проект. Оно ж

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Мы штрихи.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра среду, 1 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 14, завтра днем 15-21 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приморском, Туринской, Асбесте тоже преимущественно облачно, возможен дождь до плюс 21.

0: Джем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Алиса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Инсайдеры раскрыли, как начались отношения Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. История любви певицы и спортсмена могла начаться совсем не так романтично, как кажется нам сейчас. По данным источников, в первые месяцы отношений спортсмен якобы не рассматривал роман с певицей как что-то серьезное. Летом 2023 года он пришел на концерт Тейлор и попытался передать ей свой номер телефона необычным способом. Написал его на браслете дружбы. Однако тогда певица не ответила на жест. Сам Келси позже рассказывал, что узнал, Свифт старается не общаться до и после выступлений, чтобы беречь голос для шоу. Спустя несколько месяцев стало известно, что артистка и футболист все же начали общаться. Но, как утверждают источники, вначале Келси якобы продолжал вести привычную жизнь и не стремился сразу переводить отношения в серьезную фазу. Осенью 2023 года стало известно, что Тейлор и Трэвис стали парой. Сейчас они активно готовятся к свадьбе. Ожидается большое мероприятие, на которое ждут 2000 гостей. От судьбы не убежишь. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, среду, 1 июля. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 14. Завтра днем 15-21. Выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: И пусть они...

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит-чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. Я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб «Последнего выпускного» с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист «Топ-хит-чарта».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа Top Hit Chart, в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Один из таких треков я готова вам представить прямо сейчас. Но сначала несколько слов об артистах. Некоторые из вас наверняка помнят участников группы BIS – Влада Соколовского и Диму Бикбаева, которые в далекие нулевые призывали Катю взять телефон. Тогда Катя собрала больше миллиона эфиров, и что самое поразительное, она до сих пор звучит на радио. Топ-хит не даст соврать. Ну а Влад с Димой повзрослели, заскучали и решили взяться за старое. И записали песню «Таня, не плачь». Да-да, иногда они возвращаются. Встречайте, «Таня, не плачь», BIS.
2: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наши следующие герои – это Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», а буквально на днях представили и клип. Сам трек, естественно, играет из каждого утюга и уже набрал под сотню тысяч эфиров. А это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 11-е место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов, которые лучше всего тестировались на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит» в ВК». Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы? Полетели! Где-то солнце твои плечи. Стыла вода,

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, совсем недавно мы представили в нашем хит-параде новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. Именно поэтому я и решила, что нашу горячую десятку хитов откроют «Градусы». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт и ее

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 8-м месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: 8-е место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, в эфире Top Hit Chart, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди Happy End. Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что Happy End уже рвет радиочарты.
2: Седьмое.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прытков, которого мы все знаем и любим как Нилетто, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у Нилетто состоялся 1.5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и Нилетто всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
2: Пятое место.
4: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену суровым и грустным парням в нашем трек-листе приходит «Ёлка». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одной из прошлых программ, помнится, я сетовала, что новые треки «Ёлки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. А сегодня я уверенно могу вам сказать, что возвращение «Ёлки» наконец состоялось. Хит «Проще» набрал фантастические 300 тысяч эфиров на радио, а сама «Ёлка», по данным «Топ-хит», триумфально вернулась в топ-10 российских радиозвезд. Встречайте «Проще» в эфире нашего чарта.
0: Четвертое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: И еще одна артистка, за карьерой которой я слежу очень внимательно – Лера Бервульф. Ее трек «Феникс» в топ-20 самых любимых в России интернет-хитов, ну а сама Лера – в двадцатке самых любимых интернет-звезд. Ну а в нашем хит-параде сегодня Бервульф и ее «Феникс» получают заслуженную бронзу. Встречайте!
2: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода. И сегодня вторая строчка нашего чарта уходит коллаборации Мота, Хэчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Кто же в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада? Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, наступает тот самый торжественный момент, когда я представляю вам наше золото. Вопреки всем традициям, это совсем новый трек. Он только-только встал в эфир, но уже вовсю полетел в интернете. И мне кажется, что эта песня может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этом треке есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Встречайте Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь». «Ты помнишь» Мари Краймбрери. Друзья, Мари Краймбрери и ее новый хит «Ты помнишь» завершают наш сегодняшний выпуск.
0: Лидер ТОП-хит.

0: Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. В следующей программе мы подведем итоги первой половины 2026 года. Послушаем треки, претендующие на награды Top Hit Music Awards, и узнаем о ваших самых любимых артистах. Я же, Настя Негода, с вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Если рядом умная колонка,
3: ага.
2: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
2: Да-да. Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.